0: Как обеспечить безопасность и комфорт в пути? Компрессоры, насосы, домкраты и более 50 тысяч автотоваров в автомаркете «Навигатор». Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3.
1: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в 3.
2: Понятно.
0: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
3: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
5: Водолей. Радиаторы на любой вкус. Алюминиевые и металлические. Стальные и чугунные. Дизайнерские разных цветов, форм и размеров. Теплоотдачи до 210 ватт. Выгодно. Водолей. Больше, чем сантехника.
6: Премьера. Спектакль «Пассажиры отложенных рейсов». От неподражаемого квартета «И». Иронично и философски. Тонко и саркастично. Вдумчиво и в то же время очень смешно. 10 июня. Гранд Холл Сибирь. 16+.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Мангал и бадминтон – веселые выходные. Палатка и велосипеды – в яркое путешествие. А просторный салон и увеличенный багажник – в настоящий комфорт. Новый Tenet T4L. Уже в продаже у официального дилера Tenet Center Медведь Восток. Подробности на сайте medvedtenet.ru или по телефону 291-1-291. Покупайте у своих в Медведь Восток на 9 мая 72.
2: ФБС-блоки прямо с завода без посредников. Цена от производителя. Доставка по всему Красноярскому краю. Быстро, надежно. Звони 241-44-47.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: Арт-бетон. Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» — это надежно. Прямые поставки без посредников. Свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто». Абытаевская, 2.
4: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
5: Про здоровье.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они – кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку, а реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-дефистом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярск FM.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет. Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск FM.
1: Я просто быстро, пока люди дозваниваются, 32-0600, хотел пояснить. Я вот сегодня стоял на заправке и ждал, когда человек закажет себе хот-дог с двумя сосисками.
2: Это
1: понимаешь?
2: Моя боль вообще.
1: Вообще, ну вот честно, я, во-первых, как бы хочу обратиться к владельцам заправок, может как-то разделить потоки. То есть машина стоит, она там у него со шлангом торчащим, и он ждет этих два своих хот-дога в булке. Вот, значит, я стою за ним, еще три человека стоит, ждет. Зачем мы это делаем? Разделите поток. У вас с одной стороны, допустим, будет выдача через авто, ну, как у других фастфудочных, да? А с этой стороны у вас будет заправка, ну и все, и будет нормально. Нет. У нас два в одном, понимаешь? Мы стоим тут с утра все и ждем, когда человек заправит и себя, и машину. А он вот без хот-догов не может в 6 утра, понимаешь? Но что вот делать с человеком?
3: Зато без хот-догов можем мы и, в общем-то, отвечаем на звонок. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Александр, доброе утро. Подскажите, пожалуйста, вот интересуюсь китайским автопромом Cherry Tiggo 8. Deluxe вот в Китае хочу машину заказать. Как вы относитесь к этому варианту?
1: Я считаю так, то есть как бы понятно, что нам они не самый интересный вариант сюда посылают, и производиться здесь начинают самые прям крутые машины. Я скажу, что это масс-маркет, и даже несмотря на то, что ты его там из Китая повезешь или еще чего-то, минус будет только в том, что ты тут без гарантии на эту машину особо. То есть ты ее куда, по параллельному импорту привезенную, куда ты ее? Так же, как люди вон Манжаро себе брали, да, экономия была, но по факту нигде обслуживать их нормально не дают, гарантий никаких нет. Поэтому, наверное, я для себя вот именно китайский автомобиль брал бы либо чисто под заказ что-то электрическое, то, что у нас не продается официально, либо есть модели, которые сюда не поставляются. А что касается конкретно восьмерки, да нормально, вполне такой массовый вариант, который, наверное, зайдет на большинство семей в нашей стране. Правда, единственное сейчас ребрендинг и производство в нашей стране, это уже не Cherry, как мы привыкли, это Tenet. Поэтому, если хочется что-то, да, новое гарантийное, собранное в России по более-менее нормальной цене, да, пожалуйста, не вопрос. Мне лично у Cherry нравится только одна модель. Это Т9. Вот там есть за что похвалить. А так, в целом, все остальное масс-маркет с минусами платформы Т1Х, которые они юзают и в хвост, и в гриву. Интереснее продукт у Great Wall, Хавейл, я имею в виду, либо Тенки.
4: Понятно.
1: Лично для меня. Поэтому, если вы рассматриваете что-то такое, да, пожалуйста, смотрите.
4: Но я пока читаю отзывы, вот решил вам позвонить, как мнение ваше интересно тоже.
1: Ну, честно, я бы пока не брал вот прям китайский автомобиль, только если это что-то особенное. В том плане, что из-за рубежа. А здесь у дилеров вон они, пожалуйста, стоят, катайтесь, получайте, только денежка немножко другая.
4: Ну да, там значительная разница между Китаем и Россией.
1: Ну, конечно, потому что они есть там еще, и надо посчитать, во сколько она сюда войдет. Но, поверь, я вот пару раз приезжал по гарантии, она работает. В нашей стране китайские автомобили нормально обслуживаются. Просто если бы ее не было, я бы, наверное, прикурил.
4: Все, я понял. Спасибо за совет.
1: Спасибо большое. Удачи. Есть у нас еще минутка на вопросик?
2: Ну, буквально минутка и все.
1: Так давай из группы или соцсетей чтем.
2: Давай, у нас как раз есть. Владею X-Trail 19 года. Брали из Японии. Встал вопрос. Нужны деньги, но без колес оставаться нельзя. Короче, нужно возить ребенка. Выбираем из Toyota Rise 4 VD, Nissan Note 4 VD, Honda Vezel. Планируем также пригнать из Японии. Что посоветуете?
1: Я за Vezel. Все, спасибо большое за внимание. Благодарю вас, друзья. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Все, кто зовем, не забывайте смотреть на дорогу.
0: Информация на правах рекламы.
6: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ, официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Подробности у официального дилера «Медведь Лада», проспект Металлургов, 2М, 2-902-700.
7: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Строй Сибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Строй Сибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте стройсибирьгнб.рф.
2: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15.
3: Застройщику СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
5: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
6: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
7: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
8: Меня на уют, рядом лес и отдых тут.

0: Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
1: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: вас в курсе.
1: Важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. Отцовский капитал предложили ввести в России, пишут РИА Новости. Если бы отец при рождении третьего ребенка в одной семье мог получить отцовский капитал в размере 2 миллионов рублей, фактически на дополнительные 18 квадратных метров жилья, я считаю, что этот инструмент точно бы сработал, рассказали в общественной палате. Мера должна распространяться на семьи, в которых трое и более детей родились в одном браке. В Красноярском крае с начала 2026 года зарегистрировали 105 краж велосипедов. Больше всего случаев произошло в Красноярске – 73. Чаще всего велосипеды похищали из подъездов многоквартирных домов и на улице – 56 и 24 случая соответственно. Полицейские уже раскрыли 41 кражу. Часть имущества изъяли и вернули владельцам. В региональном МВД отмечают, что число таких преступлений снизилось по сравнению с прошлым годом, но жители просят внимательнее относиться к сохранности велосипедов, сообщают новости Красноярска. В Красноярске начали торги на места под уличные кофемашины. Побороться можно за 6 точек в разных районах города. На аукцион выставили право работать на каждом месте почти на 7 лет, до 1 января 2033 года. Начальная цена за год работы всего 1959 рублей, но на торгах она пойдет вверх. Ставки перебивают шагами по 10%. 5 точек отдают под кофе, на Александра Матросова 4 у Предмостной площади, на Академикова Вилова 1, Минжинского 10А, Красной Армии 7 и Железнодорожников 8. 6 место на Северном шоссе 27 под кофе не пойдет, там разрешат торговать товарами. Но просто выиграть торги мало. Чтобы поставить киоск, победителю сначала нужно согласовать его внешний вид с архитекторами. Заявки принимают до 29 июня, аукцион проведут 6 июля, пишет НГС-24. Жителям Красноярского края напомнили, как выбрать инструктора для похода. Для работы на маршрутах, которые требуют специальной подготовки, инструктор-проводник должен пройти обязательную аттестацию. Она подтверждает его знания, опыт и право сопровождать туристические группы. Поход с аттестованным инструктором помогает снизить риски во время путешествий. Такой специалист может помочь подготовиться к выходу на маршрут, проверить снаряжение, спланировать переходы и подсказать, как действовать в разных ситуациях. Перед выходом на маршрут туристам рекомендуют самостоятельно проверить информацию об инструкторе-проводнике в едином федеральном реестре. Кроме того, группа должна быть зарегистрирована в МЧС России, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». Алина Старцева, служба информации.
3: Какой чудесный день! А-ха! Какой чудесный день!
4: Климат-контроль
5: на 96,2 FM.
6: В среду 10 июня в нашем городе пасмурно, ожидается дождь и гроза. Ветер от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19, днем до плюс 23.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Радио. Красноярск FM.
6: После небольшой рекламы.
8: Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Мы стерли границы и открыли горизонты. Теперь лучшие виды Красноярска станут частью вашего интерьера. Каждый рассвет, каждый закат, теперь они ваши. «Небо над Енисеем». Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: в Красноярске 8.00. Доброе утро.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernwin.ru.
3: Лидер ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки, боли.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM 96.2.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: 8.03 в Красноярске. Всем доброе утро. Завтрак чемпионов. Сева Бельмасов в студии. Юлия Майнгард обещает совсем скоро быть тоже. Ну, друзья, действительно, все-таки сегодня среда, 10 июня. Мы понимаем, что дорожные обстоятельства могут немножечко скрасить или же наоборот не скрасить этот день. Но в любом случае, здорово, что вы начинаете это с завтрака чемпионов. А вот и она.
2: Всем привет, доброе утро.
0: Доброе утро, Юль. Ну, как думаешь, сегодня какие праздники у нас в эту среду?
2: Ну, я могу выдумать.
0: Да.
2: Они будут лично мои.
0: Они будут лично твои, например.
2: Девчонки, давайте сегодня наш день будет.
0: Давайте, давайте. Еще один день всемирный.
2: Всемирный день женщин.
0: Всекрасноярский.
2: Вот так.
0: День женщин.
2: О, кстати,
0: классно,
2: да, это будет местный.
0: Это будет местный.
2: А можно так?
0: Можно даже и Дивногорской Березовку зацепить. День рождения сегодня шариковой ручки, да, вот так вот, пишущий предмет, который достаточно нам и всем известен.
2: Я помню эту мозоль на среднем пальце, когда ты в институте пишешь всю лекцию.
0: Вот, а у меня была тетрадка на все абсолютно лекции одна. День рождения киностудии «Союз мультфильм». Твой любимый мультик из детства.
2: Львенок-черепаха.
0: Классный, классный.
2: Ну,
0: у меня,
2: погоди.
0: У меня котенок по имени Гав.
2: А, да, вот, кстати, классно. Тоже ничего. А,
0: Всемирный день мороженого. Ты уже отметила?
2: Я не люблю мороженое.
0: Ты не любишь мороженое, но ты его сделала недавно.
2: Это ужасно. Не делайте домашнее мороженое. Ну, или делайте по какому-то нормальному рецепту. Короче, у меня получилось невкусно. Хотя ингредиенты правильные, а пропорции нет.
0: Но муж все съест, если что. И, в общем, Международный день электрика. Поздравляем всех, кто рядом с 220. Да?
2: Толя, тебе отдельный привет, я знаю, ты слушаешь.
0: Огромный привет.
2: Ну, это так, между собойчик.
0: Ну, вот и для всех, Толь, и не только, для всех, кто нас слушает, сейчас песенка на то, чтобы подумать. Think about us.
3: Завтрак чемпионов.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор124.ру. Миссия выполнима.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Мангал и бадминтон – веселые выходные. Палатка и велосипеды – в яркое путешествие. А просторный салон и увеличенный багажник – в настоящий комфорт. Новый Tenet T4L. Уже в продаже у официального дилера Tenet Center «Медведь Восток». Подробности на сайте medvedtenet.ru или по телефону 291-1-291. Покупайте у своих в «Медведь Восток» на 9 мая 72.

0: Наркология, центр Спиранского, Ульяновский 4D. Звоните, приедем в любое время. 205-2045, 205-2045.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
3: Все в ГАРО!
4: В ГАРО – профессиональный слесарный аккумуляторный инструмент. Выбор автосъемников. Звони в ГАРО.
5: 255-09-55.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Откройте бизнес у дома. Предлагаем в аренду помещения в жилых районах. Звоните 231-41-86. 231-41-86.
8: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
9: Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
10: Найткар.
11: Найткар.
10: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
11: Официально по договору.
10: Подбор и доставка. Свои автовозы.
11: Найткар. 24.ru.
12: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
13: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
14: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
15: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярск FM.
1: Новая реальность нашего времени — Барби-геймеры. Итак, серьезно, подождите, это серьезные вещи, о которых мы сейчас будем говорить. Есть такие игроманы, которые, допустим, любят GTA. Есть такие?
3: Есть.
1: Конечно
3: такие.
1: Же, есть. А Барби-геймеры тоже совсем скоро появятся. Помнишь, лето 23-го года, когда вышел фильм «Барби»?
3: Да.
1: И Open Gamer. Вот, собственно, и культурный такой феномен получился. И сейчас именно в ноябре где-то 26-го года запланированы релизы двух крупных игр. Первая — Grand Auto, да. И вторая — Barbie Rewind.
3: Вау. Ну, про Барби я вообще не слышал, то, что такая игра будет в ближайшее время. Ну, вот молодцы же.
1: Ну, в принципе,
3: молодцы.
1: Понятно, почему ты не слышал, потому что ты мужчина.
3: Да.
1: Все логично.
3: Sims, держись. Вот так вот я хочу сказать.
1: Да, да, да. А почему держись? Потому что Барби, она просто наступает вам на пятки. Игрокам предложат оформить дом мечты Барби.
3: Mm-hmm.
1: Ну, это уже где-то мы видели.
3: Да.
1: А пройти классические проекты франшизы из разных десятилетий, то есть, оказывается, это франшиза, и уже десятилетиями существует эта игра. Но я смотрю, вот изначально ее вариант, это такая, ну, чисто Барби такая для маленьких девочек, вот игра компьютерная. Там, видимо, может, каких-то куколок надо было составлять. Ну, не знаю, я сейчас просто на грани фантастики все это выдумываю.
3: В принципе, Юль, давай мы будем объективны. Я думаю, что вот каждая, даже женщина, хочет себя почувствовать иногда девочкой. Вот включила она себе эту Барби-геймер и выбирает наряды.
1: Пожалуйста, каждый уважающий себя главный бухгалтер в перерыве, а может быть и не в перерыве, может и в рабочее время, да, имеет возможность себя побаловать вот таким вот образом. Ребят, ну, вы знаете, все это, конечно, хорошо, и, в принципе, каждый исходит с ума в этой жизни по-своему, но классно, когда вы себя можете еще насладить отдыхом. И вот для вас информация на правах рекламы. Во-первых, мы в нашей группе ВК совместно с нашими партнерами базы отдыха Минина Уют разыгрываем 5 сертификатов на отдых в Беседке.
3: Поэтому, что для этого нужно сделать?
1: Да вообще максимально просто. Зайдите в нашу группу ВК «Радио Красноярск ФМ», выполняйте условия под последним закрепленным постом. Все, ждите просто-напросто 15 июня 15 часов. Бот выберет 5 счастливчиков. Ну, а, собственно, те счастливчики, которые получат сертификаты, они помимо отдыха в Беседке смогут себе еще забронировать, ну, например, баню, русскую баню для компании от 8 до там 10-15 человек, которая в Минина Уют есть. Индивидуальный санузел, душ, ведро для обливания.
3: Это
1: все
3: важно.
1: Необходимое для банного отдыха. А еще, кстати, терраса и своя приватная мангальная зона. Попарились, вышли на воздух, да, приготовили шашлычки, пообщались с друзьями. Ну, это же идеальный,
3: да?
1: Просто отдых.
3: Позвольте себе отдых в Минина Уют, поселок Элита, улица Боровая, 19А, телефон 234-72-10, сайт Минина24РФ.
4: Завтрак чемпионов!

0: Реклама. Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит «Дигидрол». Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
3: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АО «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
5: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
6: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
7: Все в ГАРО!
8: В ГАРО подъемники, домкраты, стойки, краны. Звони в ГАРО.
9: 255-09-55.
10: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
11: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Мангал и бадминтон – веселые выходные. Палатка и велосипеды – в яркое путешествие. А просторный салон и увеличенный багажник – в настоящий комфорт. Новый Tenet T4L. Уже в продаже официального дилера Tenet Center Медведь Восток. Подробности на сайте medvedtenet.ru или по телефону 291-1-291. Покупайте у своих в «Медведь Восток» на 9 мая 72.
12: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич. ОГРН ИП 32-12-46-80-00-56-337. 18+.
13: Познакомьтесь, это «Практика». Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
15: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
16: Я персона VIP, у меня есть джип, обгоняю, подрезаю, все сигналят VIP.
17: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов»
6: на 96,2 FM.
7: Ну, вы давайте уже не балуйтесь там на дороге, да? А теперь все продолжайте.
17: Да, 8.25 в Красноярске. Если даже есть джип, то пробки все равно не объехать. А мы сейчас расскажем, что же на правом берегу происходит. Чайковского с проспектом газеты «Красноярский рабочий», в общем-то, у нас затруднено локально. Также есть небольшие затруднения на Александра Матросова, Симафорной, Свердловской и 60 лет октября. ДТП произошло на кольце Предмостной при выезде на коммунальный мост. Что у нас на левом?
7: На левом берегу, вы знаете, даже «Партизана» в районе «Кристалл-арены» стоит не так, как обычно. Чуточку полегче там. Есть проблемы на авиаторов, если двигаться в сторону 9 мая, вторая Брянская на спуске, ну и Калинина в районе мясокомбината. Вот там самая основная пробка при движении в сторону кольца.
18: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
6: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостинами. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: ОСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
4: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
5: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти?
6: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
7: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками? Это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4. Сайт bunker919.ru.
8: Идеальная сантехника Видель для вашего дома. Современный дизайн и качество. Ванны, инсталляции, унитазы, раковины. Видель. В оптово-розничной сети «Водолей».
9: Паркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
10: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
11: Из Красноярска.
12: Для Красноярска.
13: Красноярск ФМ. 8:33 в Красноярске. Прямо сейчас мы разыгрываем два билета на концерт квартета «И», который пройдет уже сегодня в 19:00 в Гранд-холле «Сибирь». Кто хочет заполучить последнюю пару?
14: Да все хотят.
13: Пару?
14: Все три хотят.
13: Двойки. 3 двойки 0600 номер нашего телефона, который нужно набрать уже сейчас.
14: Ну, вообще, о чем авторы сами так и говорят, о чем наш новый спектакль. Вот, приходите, узнайте.
13: Классно, мне вот это нравится. На самом деле, немножко информации на правах рекламы. По сюжету спектакля четверо мужчин встречаются в аэропорту. Ну, где-то там недалеко, а может быть,
14: от
13: очень далеко. Ну, вообще, от Москвы, в принципе, от Емельянова тоже достаточно далеко. И эти четыре человека пока друг с другом не знакомы, но вот каким образом разовьется сюжет, нам говорят, приходите, узнаете. Но в спектакле участвуют, ну, вот те самые из квартета. У нас есть уже один слушатель на связи. Доброе утро. Как зовут тебя?
15: Здравствуйте, Анастасия.
13: Настя, я так понимаю, сегодняшний вечер свободен, да?
15: Ну, да.
13: Ну, это замечательно.
14: Ну, теперь да, вот так вот.
13: Да, видимо, пришлось освободить, чтобы сходить на концерт. Настя, рассказывай, у тебя есть уже какие-то планы четкие на лето?
15: Ну, отдыхать, загорать. Купаться, ага. Наслаждаться природой.
13: А ты ездишь на озера?
15: Да.
13: А куда предпочитаешь? Белё, Шира, может быть, Даурская?
15: Белё. Кроме нашей Емельянова.
13: А, ну, кстати, да, Емельяновское озеро. Там хорошо, правда, сделали?
14: Ну, да,
13: вообще
14: да.
13: Замечательный берег, там и бассейны есть. А вот что касается Белё, я вообще тоже амбассадор Белё. Я ни разу вообще не пропустила отдых на Белё, поэтому очень тебя понимаю. Ну и давай, ты палатка, в палатках отдыхаешь или в домике?
15: Нет, в домике, базу.
13: Ну вот, да, мы тоже. А раньше было в палатках, мне кажется, это было так как-то душевно весело. Но сейчас мы все любим комфорт. Настя, мы тебя поздравляем. Помимо хорошего лета, которое, я надеюсь, у тебя состоится, у тебя есть еще два билета на сегодняшнюю премьеру квартета и пассажиры отложенных рейсов, так называется их сегодняшний спектакль.
14: Настя, с кем пойдешь?
15: Ну, с подругой.
14: С подругой. Вот повезло подруге Насте. Да?
13: Такая
14: можешь ей привет передать?
13: Женская энергия.
15: Да.
14: Да, вот и передам лично. Когда буду билеты.
13: А уже пишет.
14: Когда буду билеты вручать.
13: Настя, ты трубку не клади, за эфиром мы тебе объясним, как ты сможешь забрать свои билеты.
7: Красноярск FM.

0: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» – это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто», Абытаевская, 2.
3: Все в гору!
4: В ГАРО. Шиномонтажное, балансировочное, компрессорное оборудование. Звони в ГАРО.
5: 255-09-55.
6: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
8: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-9909.
9: ФБС, блоки от производителя, качество напрямую без посредников. Доставка по городу и краю. Звоните 241-44-47, 241-44-47. ФБС-блоки, фундамент вашего дома.

Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ru. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Мангал и бадминтон – веселые выходные. Палатка и велосипеды – в яркое путешествие. А просторный салон и увеличенный багажник – в настоящий комфорт. Новый Tenet T4L. Уже в продаже у официального дилера Tenet Center Медведь Восток. Подробности на сайте medvedtenet.ru или по телефону 291-1-291. Покупайте у своих в Медведь Восток на 9 мая 72.

0: что? Ну что? Ну что же нам нужно?
1: Ну что, что? Шторы, конечно же!
2: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 8.

0: Спонсор автомобильной рубрики «Встречка» на Красноярск-ФМ – официальный дилер «Лада» на «Металлургов 2М» ООО «Медведь Сервис». Покупайте у своих.
1: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на Красноярск-ФМ.
0: В эфире автомобильная рубрика «Встречка». Наш автоэксперт Александр Морозов. Саш, доброе утро.
3: Саш, доброе утро.
4: Да, доброе утро, друзья. Ну, здоровки, как погода у вас?
0: У нас нормализовалось, солнце, хорошо все.
3: Ну, не Монако, но тоже отлично.
4: Ну, зачем нам солнце Монако, понимаешь? Сейчас будем принимать звонки. 3-2-0-600, это прямой эфир, вы можете дозвониться, задать вопрос, высказать мнение, поделиться опытом. Звонить надо прямо сейчас, если есть разговоры об автомобилях, и конкретные машины обсуждаем, и ваши автомобильные вопросы и мнения принимаем. В общем, все это высказывайте, либо делитесь, либо задавайте вопросы уже сейчас, торопитесь.
0: Да, 3-2-0-600, напоминаем номер нашего телефона, ну а пока читаем вопросы из социальных сетей. Александр, рассматривая Citroën C5X1.6. Коробка Айсин.
4: А год какой, хотя бы непонятно?
0: Нет, по поводу года ничего не написали.
4: Ну, вот тут как бы вопросики. Ладно, в зависимости от пробега надо такую и ревизию проводить. Это всегда. Европейские автомобили недолюбленные есть. И я считаю, что вообще, в принципе, у C5 была очень неплохая, в принципе, как бы история. Но надо учитывать, что это автомобиль, особенно в последних генерациях, достаточно серьезный уже в плане обслуживания, не такой дешевый и простой, как казалось бы. Есть специфичные моменты, которые завяжут все-таки вас на определенный список сервисов. И все-таки для себя, наверное, я бы рассматривал его только как универсал, потому что вот в универсале он мне сильно понравился, если мы конкретно C5 смотрим. Если мы будем смотреть более такие реактивные версии, у них были они для внутреннего рынка, поэтому, наверное, если получится достать, пожалуйста. Есть еще люди, которые упираются, кому-то дизель, например, надо, кому-то, например, нужно, чтобы было больше места. Мне не очень нравилась разрисовка этой машины, если мы про управление говорим. Но если мы берем обычный городской автомобиль в определенный бюджет, да, это оно. Но по факту против реношек в этом же классе, а там есть талисманы, там есть много еще интересных моделей, тоже недолюбленных российским потребителем, Citroën битву не выдержал. Давай дальше.
0: Давайте напомним номер нашего телефона 3-2-0-600. Я понимаю, что очень многие в отпусках, это мы судим по дорожной обстановке, которая почти свободная каждое утро.
4: А что, у вас прям пробок нету?
0: Ну, ты знаешь, у нас у 4-бальные каждое утро, в принципе. Mm-hmm. Ну, то есть в сравнении с обычным сезоном, это, конечно,
4: да,
0: сейчас свободно.
4: Да вам надо перекрыть на ремонт все улицы.
0: Саша, уже начали и уже там говорят.
4: Заметьте, кстати, по поводу ремонтов. Во многих городах тоже вот общаюсь с коллегами, и я говорю, что у вас там ремонтируют? Они говорят, да, в этом году начали раньше. Если мы раньше говорили, нафига вы по осени начинаете осваивать бюджеты, когда уже, знаешь, там снежит, еще что-нибудь, то сейчас пораньше, и, видимо, дороги получше, надеюсь, будут. Давайте принимать звонки 3-2-0-600. У нас прямой эфир. Хотите дозвониться с вопросом, про конкретную машину поговорить, либо что-то автомобильное озвучить, да, пожалуйста, мы всегда рады. Будем с вами общаться. Главное, дозванивайтесь, оставайтесь на связи, либо пишите. И столярный жанр тоже нам нравится.
0: Алло, доброе утро.
5: Александр, приветствую. Красноярск, привет.
4: Привет, привет.
5: Александр, подскажи, пожалуйста, по Audi Q2 японец. Сейчас что-то ценник как бы на них дешевый. И вообще, ну, по обслуживанию и по двигателю. Там двигатель литрушка же идет. И как он вообще в обслуживании?
4: Mm-hmm. Слушай, вот эти машины... Вот эти машины, кушки, особенно второго года, я так понимаю, что ты смотришь уже резкую. Это то, что после 20-го выпускалось, да?
5: 18-17 год, Q2.
4: Ну, они есть и обновленные, просто вот я конкретно про японцев не пробивал, там же разные моторы были, и литровые были, и полторахи, и, по-моему, двушки даже были. Если брать, то, наверное, я бы для себя смотрел 1.4 на роботе, потому что литрушки были на механике чисто, и робот был...
5: Машину разговариваем?
4: Про Q2.
5: А, да-да-да-да-да, японец. Нет, у него автомат, литрушка турбированная идет. И вот так у него ресурс какой заложен вообще?
4: Слушай, ну ресурсы во всех этих моторах, мы что, 1, 1,4, да и у двушек тоже. По сути, если мы будем смотреть капитальные ремонты, они одноразовые, эти моторы. Проще его выбросить, поставить другой. Это я сразу тебе скажу, потому что мы смотрели, считали, и так крутили у носа одно место, и так. И честно тебе скажу...
5: проще взять контракт, да?
4: То есть, проще контрактный.
5: А ресурс какой заложен? 300 будет на нем или нет?
4: Вот или тут я тебе гарантию, конечно, не дам. Почему? Потому что очень много в таких моторах зависит от топлива и эксплуатации. Почему? Потому что частенько, вот мы разбирали там конкретно по малообъемникам, очень много идет претензий на качество топлива, потом дальнейшую детонацию. Либо там человек масло фукнул, либо еще какие-то моменты с ТОшками проглядел. Вот эти моменты, наверное, я бы для себя сразу приземлил. То есть покупаешь машину со вторички, тем более с таким обслуживать будешь раз в сезон. Желательно. Ну, потому что, как бы, во-первых, глаз да глаз, гарантии же уже нет. Второе, 100% надо будет жидкости менять, потому что в наших условиях они изнашиваются быстрее, а туда, скорее всего, такие жидкости, которые еще и угорают, нужны. И третье, все-таки транспорт такой европейский, он требует, особенно у ВАК-групп, требует присмотра. И если даже пробеги там 50-70, я бы не боялся обслуживать раз в сезон, делить пробеги межсервисные просто пополам. А так, в целом, у меня есть у знакомых такая машинка, только на моторе 1,4. Не знаю, из Японии они ее привезли или нет, справки на виду. Но конкретно по вот Q2 у меня лично вопрос был, это, наверное, машина как вторая в семье?
5: Вторая будет жене.
4: А, ну вот, тогда жене, пожалуйста, бесспорно. Если основная машина, ну она очень маленькая.
5: Все понял, услышал, спасибо большое.
4: Хорошо. Тебе спасибо, удачи, благодарю за внимание, господа. Время у нас вышло, обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
6: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
7: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
8: Информация на правах рекламы.
9: «Слада Гранда» вам не страшна жара. Пока за окном плюс 20, у нас минус 20. Минус 20% от стоимости автомобиля по госпрограмме. Успейте приобрести новую «Лада Гранда» по минимальной цене всего от 624 тысяч рублей. Только до конца июня у официального дилера «Медведь Лада» на «Металлургов 2М». Покупайте у своих.
10: Указана рекомендованная розничная цена при покупке «Лада Гранда» седан в комплектации «Классик» для лиц, подпадающих под условия госпрограммы до конца июня 2026 года. Автокредитование осуществляет ПАО «Автофинансбанк». Подробности на сайте «Автофинансбанка» в разделе «Автокредитование». Не оферта.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Мы держим вас в курсе
13: важнейших событий.
12: Новости
14: на Красноярск-ФМ.
15: Здравствуйте. Госдума одобрила лицензирование оборота табачной и никотиносодержащей продукции. Документом, в частности, предусматривается право субъектов Российской Федерации в период с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года устанавливать на своей территории запрет розничной продажи вейпов, пишет ТАСС. Туристы массово отказываются от поездок в Крым из-за проблем с топливом и транспортом. С 24 мая по 6 июня этого года число гостиничных бронирований в Крыму сократилось на 31% год к году. В Севастополе этот показатель уменьшился на 40%. Ассоциация туроператоров России сообщила, что за последнюю неделю количество новых бронирований отдыха в Крыму сократилось на 25-35%. Число отмен броней продолжает расти. Среди причин резкого падение спроса на отдых в Крыму называют ограничения на продажу топлива на полуострове, а также перебои в железнодорожном сообщении. В АТОР заявили, что выиграла от этой ситуации Анапа. На отдых там спрос начал значительно расти, пишет Борус. Краевая прокуратура запустила горячую линию по вопросам ЖКХ. До 11 июня красноярцы могут задать вопросы по соблюдению законодательства в сфере ЖКХ. Правоохранители принимают обращения по качеству коммунальных услуг, вывозу мусора, состоянию инженерных систем, инфраструктуры, тарифам и жилому фонду. Телефоны горячей линии 222 46 63 и 222 46 62, сообщает ТВК. Красноярском крае с начала 2026 года зарегистрировали 105 краж велосипедов. Больше всего случаев произошло в Красноярске – 73. Чаще всего велосипеды похищали из подъездов многоквартирных домов и на улице – 56 и 24 случая соответственно. Полицейские уже раскрыли 41 кражу. Часть имущества изъяли и вернули владельцам. В региональном МВД отмечают, что число таких преступлений снизилось по сравнению с прошлым годом, но жители просят внимательнее относиться к сохранности велосипедов, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». Первая в мире ферма без животных появилась в Нидерландах, сообщает телеграм-канал «Сегодня в тренде». Вместо них там стоят биореакторы, которые выращивают мясо из тканей коров. По словам создателей фермы, стейки из такого мяса не отличить от тех, что продают в мясных лавках. При этом содержание белков, жиров и углеводов в продукте можно настроить самостоятельно. А вместо пастуха там трудятся сисадмины. И о валюте. Доллар 71.73, евро 82.78. Алина Старцева, служба информации.
8: Вот оно какое наше лето. Лето это хорошо.
13: Климат-контроль
16: на 96.2 FM.
0: Поговорим о погоде. Наши молитвы были услышаны. В городе сейчас солнечно, плюс 22 градуса. Днем возможен небольшой дождь, дневная температура плюс 24. Скорость ветра с порывами до 7 метров в секунду.
17: Новая музыка в секретной фонотеке.
18: Красноярск FM.
19: После небольшой рекламы.
20: Жилой комплекс «Небо над Енисеем». Здесь понятие комфорта взлетает на новый уровень. Центральная система кондиционирования, вход в подъезд по Face ID, умный паркинг, смарт-почтовые ящики. Технологии работают, вы наслаждаетесь. Небо над Енисеем. Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Красноярске 9.01.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernwin.ru.
3: Лидер ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
5: Коначива.
7: Здоровеньки, булы.
8: Саламат сива.
9: Бонжур.
10: Привет, хами.
11: Привет, салю.
12: Привет.
13: Радио.
14: Красноярск FM 96.2.

0: Красноярска.
1: Для Красноярска. В Красноярске 9 часов и 4 минуты плюс 22 за окном. Доброе утро всем. Здесь Сева Бельмасов.
2: Здесь Юля Майнгард.
1: И с нами директор агентства недвижимости «Свое» Тимофей Сморгунов. Тимофей, доброе утро вам.
3: Доброе утро.
1: Мы сегодня говорим о теме, очень актуальной теме, которая касается многих. Квартиры, ипотеки, ставка. И все ждут, когда же у нас ставка снизится? Когда понизится цена на квартиры? Вообще, что актуально сейчас покупать, продавать? Вот обо всем об этом мы сегодня и поговорим. Тимофей, давайте главный вопрос. Что сейчас в Красноярске происходит с ценами на квартиры?
3: С ценами на квартиры уже давно происходит рост, который не прекратится и в этом году, не прекратится и в следующем году. Что у нас только не было, и много кто из даже экспертного сообщества говорит о том, что сейчас будут цены падать и называют какие-либо примеры. Но, ребята, давайте посмотрим на историю. У нас есть пандемия, когда говорили о том, что работы сейчас нету, платить людям нечем, цены будут падать. Не упали. Потом было у нас начало специальной военной операции, ключевая ставка высокая, ипотеки недоступны, стоимость росла. Далее у нас мобилизация, опять ключевая ставка, причем не в краткосрочном периоде, а до сих пор она находится на достаточно высоком уровне, и при этом цены растут. Со снижением ключевой ставки снижаются и рыночные ипотеки. Я не говорю про семейную, именно про рыночные. Чем ниже будет процентная ставка, тем больше количество покупателей, потому что за это период времени сложился очень большой отложенный спрос. Люди, те, которые готовы были купить там 2 года назад, там год назад, не могли себе позволить это из-за высокого платежа. Соответственно, они занимают ожидающую позицию и будут выходить на рынок со сниженной процентной ставкой. Соответственно, будет расти спрос, в спросе цена не падает.
2: Ну вот прекрасный ответ, мне кажется, максимально. Друзья, цены не падают, как неваляшки буквально работают. Да? Ты их бьешь, они не падают, они держатся. Тимофей, вот такой вопрос. Какие квартиры сейчас покупают чаще в Красноярске? Однокомнатные, студии или вот семейные варианты уже?
3: Если мы говорим про вторичный рынок, то более популярнее здесь идут двухкомнатные квартиры, потому что однокомнатные либо студии продаются, есть хороший первоначальный взнос на расширение, и в этом случае тут спрос более интересный. Если говорим про первичный рынок, то программа семейной ипотеки, где материнский капитал за первого либо за второго ребенка берется студия либо однокомнатная квартира для того, чтобы сдавать ее в аренду. Mm-hmm. Ну и также люди просто для себя покупают.
1: Как задел на будущее, может быть, даже детям.
3: Да, и задел на будущее детям. Двушки, но очень сложно продаются большие крупногабаритные квартиры, трех- и четырехкомнатные. Их практически можно в каждом жилом комплексе найти уже даже в сданных домах. То есть это не обязательно строящиеся, а уже сданные. Потому что спрос, к сожалению, на данный вид не такой уж большой.
1: Ну и все это, наверное, в том числе из-за космических цен.
3: Ну, конечно, конечно.
1: Ну, а есть ли все равно вот такая в Красноярске тенденция, если хорошая квартира, то она ушла там буквально с молотка за 2 дня?
3: Есть такое. Угу. Это во все периоды времени, то есть активный спрос, нет активного спроса, хорошие варианты, они продаются всегда. Сложно продаются, это первые этажи, квартиры без ремонта и большие квартиры.
1: Так,
3: тоже в любое время это сложность даже для профессионалов продать данный объект.
2: Ну, а вот если мы перейдем к районам Красноярска, вот какие районы сейчас в большой популярности? Там, например, Взлетка, Северный, Покровка, Академгородок, может быть, Солнечный?
3: Солнечный менее популярный, но количество сделок, которые проходят там, достаточно большое. И, допустим, застройщик Альфа Ринский показывает динамику о том, что у него больше всего продается квартир по отношению к другим застройщикам. А это Солнечный. Хотя mm-hmm. люди хотят жить на Взлетке. Но не всем это доступно.
1: Хотят да перехотят. Видимо, как нам в детстве говорили, ну, до определенного периода. Но все-таки красноярцы, да, я думаю, что и россияне в общем, в общей сложности думают, вот, ну, может быть, все-таки подождать, вдруг подешевеют. Как эксперт, скажите, ждать нужно, либо же вот прям действовать здесь и сейчас стоит?
3: Любой выбор недвижимости и покупка ее, это должен быть обдуманный шаг, безусловно. Лететь, сломя голову, купить ради того, чтобы купить, не стоит. Угу. Если есть такой вопрос в семье, что необходима покупка недвижимости и есть на это средства, лучше не тянуть, покупайте сейчас. Для вас это будет выгоднее, даже с ипотекой, которая под дорогую процентную ставку. Потому что через 2-1 год ключевая ставка будет значительно ниже, можно сделать рефинансирование, то есть можно будет уменьшить эту долговую нагрузку. А вот стоимость, когда вырастет, вы возьмете под дешевую ставку, вам уже никуда не деться.
1: Вот, кстати, про рефинансирование, про ипотечные программы мы буквально после небольшого перерыва обязательно поговорим, потому что тоже, ну, максимально интересная тема.
0: Красноярск FM.

0: рекламу.
1: Аккумулятор сел. Автомаркет «Навигатор». Широкий выбор аккумуляторов и пускозарядных устройств. Заводи автомобиль без проблем. С автомаркетом «Навигатор» на Белинского 3.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Мангал и бадминтон – веселые выходные. Палатка и велосипеды – в яркое путешествие. А просторный салон и увеличенный багажник – в настоящий комфорт. Новый Tenet T4L. Уже в продаже у официального дилера Tenet Center Медведь Восток. Подробности на сайте medvedtenet.ru или по телефону 291-1-291. Покупайте у своих в Медведь Восток. На 9 мая 72.
3: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919» просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
4: ООО «Дивснайпер», УГРН 117-246-801-95-03. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
5: Все в ГАРО!
6: В ГАРО профессиональные автомобильные мойки. Автомоечная химия. Звони в ГАРО.
7: 255-09-55. Успех с теми, кто учится в STEM-е.
8: 15 минут и все?
9: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике Медстандарт. Просто, быстро и все. За четким зрением в Медстандарт. Подробная информация на сайте хирургия-глаза.рф.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО Медстандарт.
11: Жилой комплекс «Тихие зори». Готовые квартиры. Стоимость от 115 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на сайте красстрой.рф и по телефону 205-22-44. Звоните 205-22-44.
12: Застройщик ООО «СЗ Гранит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: консультация специалиста.
1: Нечем качать воду? Вам в «Водолей». Насосные станции, дренажные, скважинные, погружные и циркуляционные насосы. Подберем под ваш бюджет и задачу. «Водолей» – больше, чем сантехника.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: Утреннее шоу.
4: Из Красноярска.
3: Статус чемпион.
5: Для Красноярска.
3: Утреннее шоу.
6: Ну что, Юль, прямо сейчас продолжаем этот замечательный эфир «Завтрак чемпионов». Как вы поняли, в студии Юлия Майнгард.
5: Сева Бельмасов, и у нас в гостях Сморгунов Тимофей, директор агентства недвижимости «Свое». Мы говорим о том, что происходит на рынке недвижимости здесь, у нас в Красноярске. Ну и, конечно же, переходим к ипотеке. Тимофей, расскажите, что сейчас с государственными программами?
7: В последнее время все становится сложнее и сложнее к приобретению.
6: Как в сказке. Чем дальше, тем страшнее.
7: Да, напомню, что в 2024 году доступна государственная программа, была абсолютно всем, не обязательно должна иметь маленького ребенка. Ставка была 8, абсолютно каждому. Она закончилась 1 июля. После этого и семейную ипотеку уже модернизировали несколько раз, и в ближайшее время она еще будет более интересна, так скажем, в кавычках, для семей, у кого один ребенок. Угу. Не поменяется ситуация для семей, у кого двое ребятишек. И кардинально изменится в лучшую сторону для многодетных семей, где есть трое несовершеннолетних ребятишек. Наш президент дал поручение правительству, чтобы разработать данную дифференцированную ставку, где для одного ребенка в семье 12, для двоих ребятишек 6, для троих ребятишек 4. Поэтому, друзья, эти изменения будут уже в ближайшее время. Те, кто планировал покупку этим летом и у кого есть один ребенок, советую поторопиться.
6: Со вторым.
7: И это тоже, конечно. Конечно, это тоже.
5: То есть не стоит задавать вопрос, да, когда лучше покупать, сейчас или подождать, лучше вот сейчас, потому что все изменяется, не в лучшую для нас сторону.
7: Да, да, все совершенно верно.
5: Но многие слышат про ключевую ставку. Она многих пугает, если честно. Но мы не всегда понимаем, как она влияет на обычного покупателя квартиры. Вот, допустим, ключевая ставка снизилась, да? Что это означает для покупателя?
7: Рыночные ставки становятся ниже. Соответственно, ежемесячный платеж для покупателя становится ниже. Но ждать именно, когда будет снижена процентная ставка ключевая, не стоит. Потому что чем она становиться будет меньше, тем больше покупателей будет выходить на рынок. Чем больше покупателей на рынке, тем выше стоимость. То есть при спросе растет цена. Выгоднее сейчас покупать, да, это тяжело, да, процентная ставка высокая, но у вас есть возможность ее снизить, когда будет ключевая ставка ниже. То есть...
5: То самое рефинансирование.
7: Либо банки сейчас предлагают уже в кредитном договоре такую возможность, что с 13-го платежа в рамках этого договора снизить ставку, если она снижалась.
5: Угу.
7: То есть не нужно собирать справок, не нужно... подтверждать доход, ушли вы там в декрет, поменяли работу, там недавно устроились на работу, это все уже не будет влиять. У вас в рамках сегодняшнего подписания, сегодняшнего договора, это уже предусмотрено, потому что банк тоже понимает, что ключевая ставка будет снижаться, и он не хочет добросовестных клиентов терять в виде рефинансирования, переходя в другой банк.
6: Какой хороший банк, а?
5: А вот рефинансирование, оно же может произойти только в обычной ипотеке. Допустим, семейка под него не попадает.
7: А зачем рефинансирование делать в семейной ипотеке?
5: Ну, приятно, когда ставка снижается, даже с 6%.
7: Ключевая ставка и семейная ипотека, они не влияют. Влияют на рыночные ставки.
5: Угу.
7: Государственная программа – это регламент именно государства. Пока в постановлении изменений не будет, ставка и не будет меняться. Но в сегодняшнем дне по программе семейной ипотеки делают бонусы застройщики. Они вносят единоразовый платеж банку для того, чтобы у вас в качестве покупателя были ставки ниже. На сегодняшний день можно взять 0,11 даже у нас в Красноярске на один год. Угу. Либо 3,5 на весь срок, 4,5. То есть это не ставки, это рассрочки. То есть там сумма переплаты за весь период времени, она просто ни о чем.
5: Ну, как мы понимаем, самостоятельно, видимо, вот в этих подводных камнях не разобраться, и все-таки лучше обращаться к профессионалам.
7: Да, во все времена лучше выходить на рынок с экспертом. Услышав рекламу по радио, по телевизору, да, вы можете купить с очень интересной ценой, но и интересной ставкой. Но, может быть, в соседнем жилом комплексе быть условия на порядок интереснее. Потому что на застройщики ежемесячно дают новые акции, новые условия, где-то скидки, где-то ставки. То есть тут именно без специалиста самый интересный вариант сложно купить. Интересно, можно, но самый интересный сложно.
5: Тимофей, мы сегодня немножечко как будто увидели свет в конце этого вот тоннеля недвижимости.
6: Белый куб буквально, вот я вижу этот замечательный уже.
5: Вам спасибо огромное, действительно, хотя бы вот по полочкам в голове разложилось, что ну не стоит ждать лучшего момента, лучше действовать здесь сейчас, потому что мы не знаем, как будет дальше.
6: Да, напомним о том, что с нами в студии был директор агентства недвижимости «Свое» Сморгунов Тимофей Витальевич.
5: Ну, если вы думаете о покупке, продаже или хотите просто разобраться с ипотекой, то можно обратиться в агентство недвижимости «Свое». Скажите, куда обращаться, контактные данные, может быть, социальные сети?
7: Социальные сети, да, есть Макс, есть Телеграм. Набирайте Тимофей Сморгунов, недвижимость, группы. Там я выкладываю интересные условия, то есть уже с планировками, расчетами, кто что ищет. Даю советы, когда вы продаете или покупаете. По каким-либо причинам не хотите обращаться к специалистам, но информацию вы должны знать.
6: Вот.
5: Тимофей, спасибо вам еще раз огромное. Всегда ждем снова.
7: Спасибо.
1: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Строй Сибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Строй Сибирь». Звоните 242-3364. Подробности на сайте стройсибирьгнб.рф.
2: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
2: Дома сданы.
4: Слада Гранда, вам не страшна жара? Пока за окном плюс 20, у нас минус 20. Минус 20% от стоимости автомобиля по госпрограмме. Успейте приобрести новую «Лада Гранда» по минимальной цене всего от 624 тысяч рублей. Только до конца июня у официального дилера «Медведь Лада» на «Металлургов 2М». Покупайте у своих.
3: Указана рекомендованная розничная цена при покупке «Лада Гранда» седан в комплектации «Классик» для лиц, попадающих под условия госпрограммы, до конца июня 2026 года. Автокредитование осуществляет АО «Автофинансбанк». Подробности на сайте «Автофинансбанка» в разделе «Автокредитование». И оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Посчитали смету на стройку? А теперь забудьте.
6: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
7: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
8: Все в ГАРО!
9: В ГАРО. Компрессорное и сварочное оборудование. Звони в ГАРО.
10: 255-09-55.
11: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
12: ОО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.

0: Арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте barhatmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 32-12-46-80-00-56-337-18+.
5: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: В Красноярске половина десятого. Давайте разберем дорожную ситуацию. На дорогах сейчас 4 балла от сервиса Яндекс.Пробки. Итак, погнали. Ой, ребят, ситуация-то усугубилась. Что касается правобережья, здесь тормозит Мичурина в направлении Октябрьского моста, начиная от кольца локально Дубровинского, движется до Театра оперы и балета от начала Центральной набережной. Тоже в пробке, совершенно непонятно из-за чего. Свободный проспект вниз к Космосу стоит. Съезд Николаевского на Гаденко. Ведутся дорожные работы на этом участке. Высотная при повороте на Гусарова и Гусарова в этом же направлении. Вторая Брянская на спуске к кольцу. Проблемы сохраняются до сих пор на Калинина в районе мясокомбината при движении в сторону кольца и дальше до поворота на Тотмина. Мы периодически с вами будем сбрасывать скорость. А появилась проблема при съезде с Октябрьского моста на Партизана из-за ДТП. Я так понимаю, в районе Июня мы с вами притормозим. Ну и выезд с пограничников на Естинскую из-за этой же проблемы. Выезд из Таланцов сейчас крайне ограничен, поэтому я желаю вам счастливого пути. Будьте аккуратны, будьте спокойны.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: Ой, заводный дом 2009. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Я завтрак чемпионов на Красноярской ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
1: 9:39 в Красноярске. Чемпионат мира по футболу. Организаторы сейчас находятся в шоке, потому что не продали почти 180 тысяч билетов.
3: Вау. Ну,
1: нет, это не вау.
3: Ну, это просто много.
1: Это просто такая печальнейшая печаль.
3: У нас-то за билетами охотились в 2018 году.
1: Ну, конечно, а там сейчас будут пустовать трибуны. Билеты, цены, вернее, на билеты и так уже упали. На месяц аж на 20% вжух вниз и поехали. Но сейчас вот особенно сложная ситуация с продажей билетов на матчи с участием сборной Ирана.
3: Почему бы это?
1: Ну, да.
3: С чего бы это?
1: Можно сам
3: очень
1: этим связать.
3: Очень знаменитая сборная... По футболу.
1: А вот высокий спрос на сборную Мексики. Ну, тут все понятно тоже, в принципе, почему.
3: Ну, в принципе, и мексиканцев-то больше, чем иранцев, будем честны.
1: То есть мы из этого, да, исходим?
3: Конечно, конечно. Ну, ты входишь на матчи сборной, скорее всего, за которую ты болеешь. Вот, а болеешь ты, скорее всего, за свою страну.
1: Ну, возможно, да. Ну, ты знаешь, вот девчонки же в футболе, они тоже есть. Короче, на Битфильм-фестивале покажут фильм «Почему она выбрала футбол». И это о женском футболе в Дагестане.
3: Вот. Ну, ё-моё. Ну, прикольно же, да?
1: А потом вы будете жаловаться, что на фильм никто не ходит, как вот на иранский ваш футбол. Не, на самом деле, покажут такой документальный фильм о женском футболе. Ну, я так думаю, что самых лучших футболисток туда привлекли к съемкам. И вообще хотят обратить внимание именно на женский футбол. Потому что девчонки бывают порой трудятся, а никаких наград не получают. Это фильм про спорт, про выбор, который меняет жизнь.
3: Я думаю, что это вообще, в принципе, во многих видах спорта, когда немножко, ну, неправильное отношение вот именно к женской части этого спорта, да? Я вас уверяю, там столько всего интересного.
1: Да, во-первых, вас и Брэд Питт уверяет, он вон как Миру Андрееву это поддерживает.
3: Да, во-первых, у девочек-футболисток что? Форма гораздо интереснее сидит на них, да? Дабл-дрессинг вообще идеально сочетается
1: это
3: со всеми.
1: Что?
3: Ну, это вот то, что у них одинаковая форма у всех. Да.
1: Простите.
3: Ну, и как минимум разные курьезные моменты возникают почаще. Поэтому, друзья, смотрите женский футбол, радуйте себя.
1: Ну, вы знаете, смотреть его можно и вместе с женой, уважаемые мужчины. Вот, допустим, Брэд Питт пришел с Анджелиной Джоли. Я представляю, что вечером, скорее всего, был разговор дома, да?
3: И что ты ей хлопал?
1: Но это хорошо, когда у вас есть свой дом, для вас информация на правах рекламы. Если вы собираетесь построить дом, а он строится на десятилетия, в компании «Новый уровень», имейте в виду, работают специалисты, которые уделяют особое внимание качеству, и за это качество не стыдно. Они используют проверенные технологии, соблюдают все строительные нормы и гарантируют надежность. При заказе дома до 50 квадратных метров, я просто себе не могу это не сказать, вы получаете крыльцо. От 50 до 100 водосточную систему, а при строительстве дома свыше 100 квадратов – подарок «Септик».
3: Прозрачная смета и соблюдение сроков по умолчанию. Узнать подробности на Брянской 142, офис 315 или по телефону 214-14-11. Акция действует до ее отмены. Новый уровень. Разумный подход к строительству.
4: Завтрак чемпионов.
5: Будем делать прямой эфир.
6: Реклама.
7: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Мангал и бадминтон – веселые выходные. Палатка и велосипеды – в яркое путешествие. А просторный салон и увеличенный багажник – настоящий комфорт. Новый Tenet T4L. Уже в продаже официального дилера

0: Теннет-центр «Медведь Восток». Подробности на сайте medvedtennet.ru или по телефону 291-1-291. Покупайте у своих в «Медведь Восток» на 9 мая 72.
1: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет «Дигитрол». Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28.
2: 205-08-28.
3: Сосед Петрович третий год строит баню, а вы уже через 10 дней будете париться в своей.
4: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Все в ГАРО!
6: В ГАРО – профессиональный слесарный аккумуляторный инструмент. Выбор автосъемников. Звони в ГАРО.
7: 255-09-55.
8: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
9: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
10: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
12: Бархатпаркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
13: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Всем доброе утро. Завтрак чемпионов. Юлия Майнгард.
3: Сева Бельмасов.
2: Юль, ну давай, я тебе задам вопросы, нашим радиослушателям в том числе. Угадайте самую лучшую еду, которую назвали эксперты суперфудом. Ну, врачи.
3: А, врач. Ну, да, блин, это у меня такое, доширак возник сразу
2: это,
3: в голове.
2: Нет, это такое достаточно всем известное блюдо. Называется сало.
3: Ага.
2: Да, в нем много витаминов, полезных жиров.
3: Я хотела другое.
2: Нет, вот его назвали самым лучшим суперфудом. А еще оно лучше других перекусов утоляет голод. Да.
3: Я просто представляю, знаешь, вот мне кажется, вот такая девчонка вам нужна, если вы еще не в отношениях, та, которая сальцом перекусывает.
2: Да, но главное, чтобы ничего не хряпнуло тоже вместе с этим. Да,
3: да? И ладно, пойдет такая, и да, с этим.
2: Да, такая, ну я на обед немножко тут, чтобы жизнь веселее была. Но эксперты отмечают, что всего лишь 20-30 грамм в день необходимо для того, чтобы это было действительно суперфудом, а не суперфастфудом. Юль, как вообще можно остановиться, вот когда ты начал потреблять вот этот чудный вкусный продукт? Немножко такой подмороженный, нацельно-зерновой хлеб, еще туда горчички. Вот и как тебе 20-30 грамм? Чеснок забыл, а оно уже там, оно уже все включено, как говорится. Ну, а ну, пока я обтекаю не... вот этими слюновыделениями.
3: Я не знаю, как можно остановиться. Мы же с тобой, помнишь, я тебе даже советовала, где купить хорошее.
2: Да.
3: Мы, конечно, не будем сейчас делать рекламу, потому что, ну, там забрести в такие дебры можно. Но иногда бывает, правда, хочется. Но я просто ты меня как бы немножечко ошарашил тем самым, что это может быть хорошим перекусом.
2: Это лучше перекус назвали.
3: Обычно нам что советуют? Там горсточку орешков.
2: Да.
3: Или там какой-то фрукт.
2: Творожок.
3: Да.
2: Пожалуйста, греческий
3: сало.
2: Йогурт. Нет, ребят, вот то, что нужно. К чему нужно прийти? К каким-то базовым минимумам.
3: Ну, короче, это если вы такой чисто русский человек. А если вы... Нет, возможно, да, вы русский человек, но...
2: мусульманам нельзя,
3: вас...
2: я знаю, что сало.
3: Это да, да, кстати. Но... А в Китае почему? В Китае,
2: в Китае можно.
3: Можно,
2: да.
3: Тем более, что, я не знаю, вы можете какие-то там... Может, какие-то подвязки с китайцами имеете? Вы там им свое сальцо, а они вам что-то обратно.
2: А у них машины классные.
3: Ну да, но вот здесь уже за сало ты машину... Ну, как-то обмен такой невзаимовыгодный.
2: Да.
3: Не находишь?
2: Согласен.
3: Ребята, короче, если вы хотите заказать машину из Китая, во-первых, значит, вы тот человек, который современный, который да. ценит качество, комфорт, который действительно вот любит вот это вот мультимедиа, все. Но мы же всегда боимся напороться на мошенников, допустим, а это частенько сейчас случается.
2: Да.
3: Для вас рекламная информация, которая вам поможет разгребсти вот эти вот дебри. Рассказываем схему работы компании «Империя Авто». Вы приходите, выбираете модель, заключаете официальный договор. Стоит отметить, что вы приходите, да, не в Китай. Но в Китае у них свой офис тоже есть. Аванс вы вносите здесь строго через кассу или банк. Никаких переводов на карту непонятным людям.
2: Дальше ребята сами ищут авто, присылают вам детальный видеоотчет. Вы оплачиваете машину по, в общем, инвойсу, а таможню напрямую в бюджет Российской Федерации. Все прозрачно и по закону на каждом этапе. Звоните 8-903-922-7777, офис на Бытаевской 2.
4: Завтрак чемпионов. Просыпайтесь!

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Госдума запретила расторгать договор с оператором в течение 90 дней с момента получения сим-карты. Также она ввела детские сим-карты для защиты несовершеннолетних от мошенников и вредоносного контента. И ввела тревожную кнопку на госуслугах, чтобы пользователи могли сообщать о случаях мошенничества, пишет ТАСС. Управлять багги и вездеходами станет проще, пишет «Лента дня». Госдума приняла закон, который расширяет список техники, доступной для водителей с обычными категориями прав Б, С и Д. Новые правила распространяются на ряд внедорожных транспортных средств, включая вездеходы, болотоходы и багги. Воспользоваться ими смогут водители старше 19 лет со стажем не менее 1 года. Раньше для управления такой техникой зачастую требовалось удостоверение тракториста-машиниста. Теперь будет достаточно стандартных водительских прав. В Красноярском крае проверяют массовое заболевание детей в оздоровительном лагере «Сокол» в Ачинском округе. По данным прокуратуры, 9 июня за медпомощью обратились 16 воспитанников. Один ребенок госпитализирован с кишечной инфекцией в состоянии средней тяжести. Остальные лечатся амбулаторно. В одном из спальных корпусов ввели карантин на 7 дней. Еще 87 детей теперь находятся под наблюдением родителей. В лагере проводят дезинфекцию, кварцевание и проветривание помещений. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сначала сообщалось о 4 заболевших детях 10-11 лет, которые жили в одном спальном корпусе. В Следственном комитете заявили, что помощь им оказали вовремя, угрозы жизни и здоровью нет. Роспотребнадзор предварительно не связывает случившееся с питанием. Ведомство считает, что инфекцию могли занести в учреждение, сообщает «Проспект Мира». Благотворительный футбольный матч с участием легенд Енисея состоится в Красноярске 11 июня в 8 часов вечера на центральном стадионе, сообщает телеграм-канал «5 минут на сборы». На поле стадиона выйдут звезды футбольного клуба «Енисей» разных лет и сыграют с командой футбольных тренеров, в составе которых также выступят профессиональные футболисты и известные представители других видов спорта. Болельщики увидят матч с участием Александра Тарханова, Вадима Белохонова, Станислава Гончарова, Евгения Кочина, Михаила Комкова, Павла Рожкова, Раиса Сиддикова. Ворота одной из команд будет защищать Василий Фролов, внук легендарного советского вратаря Льва Яшина. Также в составе звезд спорта на поле выйдет паралимпийский чемпион, горнолыжник Алексей Бугаев. Вход свободный. И о валюте. Доллар 71.73, евро 82.78. Алина Старцева, служба информации.
4: Информация на правах рекламы.
5: Про здоровье. Устали от очков и линз? В клинике «Медстандарт» доступна современная лазерная коррекция. Это безопасная процедура на оборудовании экспертного класса, которая подходит даже при астигматизме и тонкой роговице. Уже на следующий день после операции вы сможете наслаждаться красотой мира без очков. А до конца июня действует специальное предложение. Лазерная коррекция по технологии «Фемтолейсик» за оба глаза 86 тысяч рублей вместо 106 тысяч рублей. Просто пройдите диагностику и запишитесь на операцию в тот же день. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
6: Чистое, чистое, чистое, чистое небо.
7: Климат-контроль
8: на 96,2 FM.
9: Сегодня в среду, 10 июня, в Красноярске переменно облачно, возможен небольшой дождь. Дневная температура плюс 24, скорость ветра с порывами до 7 метров в секунду.
10: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.
11: После небольшой рекламы.
12: Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Мы стерли границы и открыли горизонты. Теперь лучшие виды Красноярска станут частью вашего интерьера. Каждый рассвет, каждый закат, теперь они ваши. «Небо над Енисеем». Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Красноярске 10 с двумя нолями. Всем доброе утро.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernwin.ru.
3: Лидер ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коннечива.
8: Здоровеньки, боли.
9: Саламатсива.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салю.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM 96.2.

0: Красноярска.
1: 10.04. Кто утром рано встает, тот на радио идет. Это вот мы с Юлией Майнгард, завтрак чемпионов.
2: Ну давай продолжай дальше. Тут получается зарплату в конце
1: Сева
2: месяца,
1: Бельмасов.
2: Да? Юлия Майнгард.
1: Да.
2: Всем доброе утро.
1: Да, всем доброе утро, друзья. Ну чудесно то, что вот вы вместе с нами. То, что утро начинается не, возможно, не с кофе, а вот с беспробочного движения по дорогам.
2: Можно просто, вот знаете, такой небольшой вброс. Вот мы утром, особенно те люди, которые не привыкли рано вставать, пытаются себя чем-то взбодрить.
1: Да.
2: Боже мой, этот пресловутый кофе, который никого уже не бодрит, но просто привычка.
1: Но.
2: Допустим, у меня это обязательно там патчи какие-нибудь, но без этого, извините, я не просыпаюсь, да. А еще...
1: У меня стакан воды.
2: Да? У тебя максимально просто, все по классике. Мужской чисто стакан воды.
1: Но я зарабатываю поменьше.
2: Короче, очередное гениальное решение, которое почему-то, по мнению маркетологов, должно однозначно вас взбодрить и скрасить ваше утро. Скрасить, да, взбодрить непонятно как. Ты знаешь, что есть такие спонжики для макияжа, для того, чтобы наносить тональную основу?
1: Это в виде яичка, вот эта мягкая губка?
2: Да, да, мягкая губка. Так вот, выпустили, ну кто? Конечно же, китайцы. Кисть для макияжа, вернее, такую губку в виде такой жопки корги. Вот за корги, за мордочку вы держитесь, а жопка его оп-оп-оп-оп-оп. Вот так вот.
1: Ну, взбодрить тоже может, если там... с каким-то звуком, может
2: быть. Я надеюсь,
1: быть.
2: Ему не выдали премию, этому маркетологу или вообще этому креативщику, который это придумал. Хотя, может быть, будет пользоваться спросом.
1: Но корги же сейчас вообще супер популярны. Кто еще популярен сейчас? Шрек, правильно?
2: А Шрек-то с чего? Ну, там часть какая? Пятая, по-моему, должна выйти только в следующем году зимой. Мне кажется, Шрек, он уже давным-давно это, не на волне,
1: но
2: так
1: ты
2: скажем.
1: Ты бы хотела что еще около своего лица держать? Я бы, может быть, вот как раз-таки какие-то в виде купюр, спонжики, денег.
2: Я бы хотела
1: это для меня,
2: не
1: вот
2: спонжики.
1: Это, знаешь, на лоб.
2: Конечно. И вот самое главное, вот эта аффирмация.
1: Деньги,
2: ребят, если вы не слышали, вы просто загуглите. Ну, я не знаю, как этот шедевр можно вообще было не услышать. Да, то есть деньги — это для меня. А еще ты, наверное, видел, как на полном серьезе, потом, конечно, начали уже там кавера, я так называю, все это дело.
1: Стебать.
2: Да. Но, тем не менее, на полном серьезе девушка держит две... Я не знаю, как называются эти магические палочки, но они с такими шариками на конце. И она задает вопрос, если да, то палочки съезжаются, если нет, то они разъезжаются.
1: Это ножницы называется.
2: Нет. Видимо, просто тоже от какого-то очередного китайского креативщика. Друзья, мы в этом часе будем разыгрывать билеты на фестиваль «Бархат в белом».
1: Серьезно?
2: Ну, серьезно.
1: Ну, кстати, много людей хотело на него попасть.
2: Да, я и хотела сказать, что это та вечеринка, на которую желает большее количество, наверное, красноярцев вообще. В позапрошлом году у нас был шквал звонков и сообщений. Мы, конечно, тоже разыгрывали. В этом году приезжает Лизви. Буквально после небольшого перерыва мы это все дело разыграем. Поэтому просто сейчас, пока запоминается номер нашего телефона 320-0600, он скоро вам пригодится.
3: Завтрак чемпионов.
4: Будем делать прямой эфир.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Все в ГАРО!
2: В ГАРО подъемники, домкраты, стойки, краны. Звони в ГАРО.
3: 255-09-55.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: На бархат-паркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
6: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
8: Откройте бизнес у дома. Предлагаем в аренду помещения в жилых районах. Звоните 231-41-86. 231-41-86.

0: 45. Ульяновский 4D.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.

0: Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
1: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. 10 часов 17 минут в Красноярске. Здесь завтрак чемпионов на Красноярск-ФМ. И сейчас кому-то достанется потрясающий приз.
2: Да.
1: Мы разыгрываем, да, два билета на фестиваль «Бархат в белом». А у нас есть на связи уже Наталья. Наталья, тебе доброе утро еще раз.
3: Доброго вам всем утра.
1: Рассказывай, как оно у тебя проходит?
3: Ну, проснулась я в 6 утра, сейчас уже работаю. В общем-то, как у всех, наверное.
1: А кем ты трудишься?
2: Вот это да, сборы 4 часа.
3: У меня магазин на маркетплейсе, вот карточки товаров сижу оформляю.
2: Круто!
1: Ты тот самый фрилансер. Расскажи, пожалуйста, сейчас же многие, особенно сейлеры на маркетплейсах, говорят о том, что там какая-то бешеная комиссия, расходы на логистику тоже увеличились. Так ли это?
3: Это так, правда.
1: Я прям чувствую нотку грусти в твоей интонации.
3: Ну нет. Да, вот сижу, пытаюсь маржинальность высчитать, цену в связи с этим регулирую, в общем, тут все редактирую, сижу, да, пытаюсь подстроиться под новые условия.
1: А вот, ну, то есть ты сделала осознанный выбор, ты ушла на фриланс, ты наверняка думала, что на фрилансе все легко, и ты можешь вообще распоряжаться своим днем как только хочешь, но я так понимаю, что все равно мечты и реальность, они прям вот столкнулись в схватке, да?
3: Ну, это работа в любом случае. На фрилансе или нет, это работа. Это обязательно рабочее место. Это обязательно распорядок дня, который спланирован заранее. Это не так, что я там захотела поспала, взяла ноутбук, пошла на набережную и поработала. Нет, совершенно не так. Ё-моё. Это точно так же, как в найме, только дома.
1: Зачем мы рушим чьи-то мечты?
2: Только сам себе начальник. Сам себя оштрафовал, если что, на кофе.
1: Наталья, а вот мы сейчас, так сказать, как будто вот, как твое начальство, говорим, Наташа, иди в отпуск.
2: Да.
1: Вот хотя бы на денечек сходи на фестиваль.
2: А может и на два.
1: А может быть, кто знает, как там закрутится. Мы тебя отправляем на этот фестиваль. Пара билетов на «Бархат в белом» твои. Фестиваль пройдет 19 и 20 июня в Бархат-парке. На сцене будут популярные диджеи России, приглашенные международные артисты. Ну и это для лиц старше 18 лет. Мы уверены, тебе уже исполнилось, так скажем. Наташ, с кем планируешь пойти?
3: Ну, я подумаю еще над этим вопросом, потому что, ну, для меня это немножко неожиданно. Я слушала вас, я сегодня слушала про недвижимость с большим удовольствием, потому что, ну, как раз для меня это актуально. И вот слушала, услышала о розыгрыше, позвонила, поэтому я еще не придумала, с кем я пойду. Но я очень счастлива, потому что из дома я выхожу крайне редко сейчас из-за этого фриланса.
1: Наташа,
3: этот
1: приз должен был достаться вот конкретно такому человеку, как ты.
2: Это
1: все,
2: знак.
1: Надо отдохнуть.
3: Спасибо вам огромное. Да, мне это очень нужно.
1: Супер. Ты трубку не клади, мы за эфиром тебе расскажем, как ты сможешь забрать свой приз. Вот классно, да, когда звонят люди именно вот с таким позитивным настроем, говорят, я хочу вырваться.
2: Это чудесно. Я думаю, что мы можем исполнять мечты.
1: Ну да, совместно, конечно же, с нашими партнерами «Бархат Парк».

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
3: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление – все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
5: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
6: Ждать баню год?
7: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
8: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
9: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости. Мировая звезда. Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте barhatmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич. ОГРН ИП 3212-46-80-00-56-337. 18+.
10: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
11: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
12: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
13: Сайт bunker919.ru.
14: Нужны радиаторы с высокой теплоотдачей? Вам «Водолей». Жаркие алюминиевые радиаторы «Калидор» и «Ардента» от итальянского бренда «Фундиталь» по выгодным ценам. «Водолей» – больше, чем сантехника.
15: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: Половина 11 в Красноярске. Проверим дорожную ситуацию. Она с каждым часом ухудшается. По-прежнему от Яндекса четверка, но в новых местах образовались некоторые скопления. Что касается правого берега, то это улица Крайняя и Волгоградская в направлении Красраба. Передвигаемся налево, и здесь очень серьезная пробка на Караульной почти на всем протяжении в сторону кольца Шахтеров, где произошло ДТП. Авиаторов от пересечения Смолокова до 9 мая. Проблемы есть на Партизана в районе Кристалла. Арены. Вторая Брянская, Брянская, МРЧК и Калинина в направлении Колец забиты. Высотная в сторону центра при повороте на Гусарова, Калинина. Если двигаться в направлении улицы Тотмина, то из-за ДТП мы на повороте с вами тоже будем чуть-чуть страдать. Ну и МРЧК в районе Космоса – это традиционное летнее затруднение, потому что там ведутся дорожные работы. В общем и целом от Яндекса четверка. Будьте аккуратны.
2: Стоп, машина! Эй, машина! Стоп-машина, эй!
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: Реклама.
1: Нужен безупречный вид авто? Вам в «Автомаркет Навигатор». Автохимия, автокосметика, автошампунь и бесконтактная пена. Автомойки и многое другое. Белинского, 3. Построй правильный маршрут.
2: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное.

0: шаг и много движения. Подробности 296-57-07. Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха, горла, носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
1: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони. 8-923-359-99-09.
2: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» — это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто», Абытаевская, 2.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: ФБС-блоки прямо с завода без посредников. Цена от производителя. Доставка по всему Красноярскому краю. Быстро, надежно. Звони 241-44-47.
5: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
6: Ну что, что? Шторы, конечно же!
7: Магазин «Что шторы» с Пандаряна, 12.
8: Найткар.
9: Найткар.
8: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
9: Официально, по договору.
8: Подбор и доставка. Свои автовозы.
9: Nightcar24.ru.
10: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
11: Без возрастных ограничений.
12: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярск FM. 10.44 в Красноярске. Завтрак чемпионов. Юлия Майнгард.
3: И Сева Бельмасов тут.
2: Юля, вот мы с тобой хорошо, что дружим, да? Потому что можно встречаться вот здесь вот, пожалуйста, ага. за эфиром. А в России сейчас происходит другфляция.
3: Что такое? Мы теряем друзей?
2: Да, слишком дорого стало дружить, и поэтому экономическая ситуация настолько суровая, что попросту не могут себе молодые люди позволить сходить в кино, например, в ресторан, в кофе попить. В общем, в принципе. Но я думаю, а с каких пор вообще для дружбы нужно вот именно походы в кино и так далее? Ну вот, карты взяли за 30 рублей в ларьке, поиграли, посидели, ну, мы не против азартных игр, конечно же.
3: Ну, слушай, если карты это азарт? Да. Я очень азартный человек.
2: Очень азартный человек. В дурака перемотал. Около 70% молодежи в России регулярно отказываются от встреч с друзьями просто потому, что нет денег.
3: Да я вообще вас не понимаю. Боже мой, какие вы странные все стали.
2: Ну, да.
3: А зачем за это платить? Вы собрались либо у одного, либо у другого дома.
2: Угу.
3: Все. Может быть, потом еще и третьему позвонили.
2: Ну вот они считают, что вот после того, как им всякие запрет-граммы навязывают, то, что вот нужна эстетика дружбы, нужно вот туда выходить, ходить туда.
3: Вот этот
2: нет.
3: Эстетичный стол, да. Угу. Вот посмотрели бы вы на наш стол с подругой.
2: Два кусочка колбаски.
3: Примерно так. Зато разговоры до утра задушевные.
2: Ну, круто.
3: Но, да, у меня, честно признаться, с дружбой такая интересная ситуация. Есть девчонки, которые вот прям женскими компаниями встречаются часто. Да, у них там пятница, женский день. А у меня женский день, это дай бог, если раз в месяц будет. При том, что мы живем на соседних улицах с лучшей подругой. Но в силу обязательств, в силу того, что у всех есть дети и от того, что у меня ненормированная работа, мы встречаемся реально порой раз в два месяца.
2: Вот.
3: Ну, короче, мы тут в последний раз сделали вывод, что это даже неплохо. Мы, а, успеваем друг от друга отдыхать, всегда накапливаются эти удивительные истории. Б, а, в принципе, это вообще не мешает, если дружба ваша настоящая.
2: Да, ну вот я тоже и слежу, я вот состою в чате с ребятами, со своими друзьями. Нас там 10 человек. Вот примерно 3-4 человека регулярно встречаются, вот. И мы смотрим за их вот этими кружочками потом в чате и обсуждаем все достаточно весело.
3: Ну все, как будто бы с ними побывали.
2: Да.
3: А моя вторая лучшая подруга вообще уехала. Ну нет, она, вернее, всегда жила в Новосибирске. Ты понимаешь, насколько часто, да, в кавычках, мы с ней встречаемся?
2: Не очень.
3: Но это тоже не мешает. Кружочки, мне кажется, это вообще наше все.
0: Завтрак чемпионов!

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. В России хотят отменить штраф для водителей за забытые права, пишет «Комсомольская правда». Депутаты Госдумы предлагают упразднить штрафы за отсутствие при себе водительских прав, свидетельства о регистрации авто и страховки, если наличие документа можно проверить по электронным базам данных. Соответствующее письмо направили главе МВД Владимиру Колокольцеву. Сейчас водитель, который просто забыл документы дома, несет такую же ответственность, как тот, кто сел за руль, не имея права на управление автомобилем. При этом штраф за забытые документы составляет 500 рублей. Авторы законопроекта считают, что реализация инициативы позволит снизить нагрузку на добросовестных автомобилистов, сократить количество административных дел и уменьшить коррупционные риски при проверках. Шлагбаум с платным проездом убрали на въезде в Красноярское СНТ спустя 2 года. История началась в 2023 году, когда на дороге к СНТ Черемушки появилась преграда, а с жителей начали брать деньги за проезд. После судебных разбирательств и вмешательства приставов проезд несколько раз открывали и снова перекрывали. По данным ведомства, бывший депутат Роман Ульских пытался сохранить шлагбаум, переоформляя его на других владельцев. 8 июня конструкцию демонтировали, пишет Макс Канал. «Красноярск в курсе». Сервис кикшеринга «Юрент» запустил для жителей Красноярска специальный чат-бот «Соблюдаем ПДД с Юрент» в мессенджере «Макс». Через него можно сообщить о нарушениях правил дорожного движения на арендованных самокатах. Например, если водитель бросил транспорт посреди тротуара, не спешился на пешеходном переходе, а также если за рулем 2 человека или несовершеннолетний. Для обращения нужно сделать фото с нарушением, указать время и место. Все жалобы попадают в службу поддержки сервиса, которая оперативно отрабатывает каждая из них. Если факт подтвердится, в отношении пользователя применят санкции. Красноярцев приглашают на фестиваль «Сибирский первоцвет», который состоится с 12 по 14 июня в культурно-историческом центре «Успенский» и на набережной реки Енисей у стен монастыря. В программе фестиваля мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и флористике, показ народной одежды, выступления народных ансамблей, творческих коллективов и ярмарка сибирских мастеров. Также организаторы приготовили 12 цветочных арт-объектов и фотозон. Вход свободный. Пишет телеграм канал 5 минут на сборы. И о валюте. Доллар 71.73, евро 82.78. Алина Старцева, служба информации.
4: Какой чудесный день! Какой чудесный день!
5: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
6: Сегодня в среду, 10 июня, в Красноярске переменно облачно, возможен небольшой дождь. Дневная температура плюс 24, скорость ветра с порывами до 7 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: Красноярске 11 утра.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernwin.ru.
3: Лидер ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Высший пилотаж.
5: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
6: На Красноярск-ФМ.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Красноярск FM. В Красноярске 11.03. Доброе всем утро. Треки из проекта «Ваш высший пилотаж» встречают вас в этом часе. Мы тоже к ним присоединяемся. Меня зовут Юля Майнгард.
2: Меня зовут Сева Бельмасов, и мы всегда на высоте.
1: Да?
2: Да.
1: Это ты придумал?
2: Ну, да,
1: хорошо,
2: конечно.
1: Хорошо, да? Конечно, ребят.
2: Высший пилотаж.
1: Естественно, сами себя не похвалим, никто нас не похвалит.
2: Да.
1: Красноярские мужчины, кстати, Сева, вот говорят, активнее женщин пользуются музыкальными нейросетями. Там они обрабатывают голос, создают музыку. Йота почитала, говорит, именно вот, да, красноярцы вот чаще.
2: Но ты же знаешь, для чего они это делают? Для того, чтобы девушкам подарить песню. Вот лучший подарок для девушки это что?
1: Это худший подарок,
2: это
1: Сева,
2: худший
1: для девушки.
2: Подарок для
1: вообще,
2: девушки.
1: Честно признаться, по опыту вот мероприятий, я думала, это только девчонки заморачиваются над этими песнями.
2: Нет.
1: И я всегда отстояла и думала, зачем, но он же не будет потом переслушивать.
2: Спасибо,
1: это.
2: Родная, за то, что тогда возле чё-почём мы встретились с тобой. Ну, что-то вот такое, нет?
1: Ну, это, знаешь, это мы просто немножечко апгрейдили вот эти вот открытки, которые на машине.
2: Да.
1: Спасибо за сына.
2: Да, да, да.
1: Вообще... О, подожди, а плакаты, с днем рождения, родная.
2: С днем рождения.
1: Она то, едет, тоже... она не успевает прочитать.
2: Да. Возможно, зачем? Нужно ее немножко притормозить, попросить гаишников проверить ее там страховку. Ты знаешь, что она просрочена уже давно. Юль, ну вообще, давай так, будем объективны. То, что нравится девушкам, это чаще всего, это, ну, стоит каких-то денег. Я не говорю, что вы там, ну, то есть...
1: Ну, то, что нравится мужчинам,
2: да.
1: Тоже, да.
2: Да.
1: Или лучший подарок, это подарок своими руками для вас.
2: Своими руками. Какая-то песня, какой-то, может быть, стишок небольшой. Да, пускай он лучше будет написан на обеде за работой, да? Или и лучше в идеале завернут в зарплату, да.
1: Я вот, знаешь, если честно, не понимаю своего мужа. Андрюш, прости. Ну вот я так хорошо пою. Блин, говорю что-то много. И вот, казалось бы, я ж могу тебе только этим помогать, да? Поддерживать песнями, когда ты что-то делаешь.
2: Не, да.
1: Что-то не срабатывает.
2: Можно напеть на ипотеку.
1: Я думаю, что это надо напевать уже в банке. А это совершенно другая история.
3: Завтрак чемпионов.
4: Будем делать прямой эфир.
5: Высший пилотаж.

Реклама. Жилой комплекс «Тихие зори». Готовые квартиры. Стоимость от 115 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на сайте красстрой.рф и по телефону 205-22-44. Звоните 205-22-44. Застройщик ООО «СЗ Гранит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: «Арт-бетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: 15 минут и все?
5: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике Медстандарт. Просто, быстро и все. За четким зрением в Медстандарт. Подробная информация на сайте хирургия-глаза.рф.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО Медстандарт.
6: Танцевальные вечера от свободного балета Валерия Терешкина. Выступление артистов. Живое общение и дискотека от диджея. 14 и 20 июня. В новом формате за столиками. Зал торжеств филармонии. Билеты на crossfield.ru. 18+.
7: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-2876.
8: Про здоровье.
9: Для слушателей старше 16 лет.
10: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
12: Высший пилотаж.
13: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов
14: на Красноярск ФМ.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Я завтрак чемпионов на Красноярск ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
1: Сегодня среда, 10 июня, в городе солнечно, но, тем не менее, можно отправиться на различные концерты и мероприятия. Итак, погнали. В случае, если вы любите прогуливаться по центральной набережной,
3: любим,
1: то знаете, что там есть арт-берег.
3: Да, чудесное пространство под коммунальным мостом.
1: Согласна, абсолютно. Так вот, сегодня там с 6 до 10 открытый микрофон. Ну, то есть, если есть что сказать...
3: Да.
1: Я так понимаю, вам
3: цензурная,
1: туда...
3: Цензурная обязательно.
1: Скорее всего, да, я предполагаю. Кроме того, Красноярский государственный академический ансамбль «Танцы Сибири» имени Михаила Гаденко, представители которого не раз уже были у нас здесь,
3: да,
1: они сегодня дают в БКЗ огромный концерт, на который осталось, ну, вот прям считанное количество билетов.
3: Ну, значит, их любят, значит, их ценят, друзья. Поддержите в том числе наших театралов красноярских.
1: Ну, да, там...
3: Танцевальную труппу.
1: В общем, я недавно встретилась с ними на концерте, в который раз. И, честно признаться, я просто с открытым ртом запала. У них, во-первых, вот эти танцы 10-минутные.
3: Да.
1: Я прям завидую дыхалке. Честное слово. Они из танца в танец переходят всегда с улыбочкой. Костюмы шикарные, постановки, ну, просто плывут.
3: Рубашки даже сзади поглажены.
1: Да везде, конечно же. Они даже идеально заправлены. В 19:00 сегодня в филармонии концерт для лиц старше нуля. Поэтому берите с собой вот всех, кто есть у вас дома, и отправляйтесь туда. Я уверена, вам точно понравится. Ну и Kitchen Lab, опять же, нас приглашает на джазовый джем. Вы бронируете столик, прекрасно проводите вечер, джазовые музыканты играют для вас, импровизируют и делают это качественно и хорошо, потому что там действительно профессионалы. 18+, самое важное ограничение, ну и начало сегодня в 21:00.
3: Да, а если вдруг вы будете в Москве, буквально вот 15, 16 или 17 июня.
1: О, как мы перепрыгнули.
3: Да, ну вдруг такое произойдет. В общем, в театре на Страстном можете сходить на замечательный театр «У моста». Который был у нас в гостях.
1: Которые, да, были у нас в гостях. Кстати, Сева сходил на их... На какую постановку ты ходил?
3: Я сходил на «Тивье молочник».
1: Тебе очень понравилось.
3: Я, да.
1: Он рекомендует, если что. Еще напоминаем, что в нашей группе ВК совместно с нашими партнерами «База отдыха» мы разыгрываем 5 сертификатов. Ребят, ну, 5 на самом деле непростых сертификатов, а на «Базу отдыха» Минина «Уют». Вы заходите в нашу группу ВК, закрепленный постик там находите, выполняйте абсолютно все условия, и 15 числа в 15:00 мы определим 5 счастливчиков. Действуйте.
4: Завтрак чемпионов!

0: плану.
1: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022». Дома сданы.
2: Стройка – это боль, а баня – удовольствие.
3: Готовые кедровые бани от «Алео». Привезли и парься. «Алео Бани Сибири». 258-20-80.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Премьера. Спектакль «Пассажиры отложенных рейсов». От неподражаемого «Квартета И». Иронично и философски. Тонко и саркастично. Вдумчиво и в то же время очень смешно. 10 июня. Гранд Холл Сибирь. 16+.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
7: Высший пилотаж.
8: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
9: На «Красноярск ФМ».

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: В Красноярске 11.26 мы проверяем дорожную ситуацию. В городе по-прежнему 4 балла и немалое количество ДТП. Поехали разгребать. Правый берег. Здесь подразгрузилась немножечко ситуация на Мичурино, а вот наоборот загрузился проспект Красноярск, газет «Красноярский рабочий». Особенно вы с крайней на него постоим в этом месте. На левом берегу есть пробка. По-прежнему на караульное продвижение в сторону кольца Шахтеров и от кольца Шахтеров в направлении центра. Авиаторов постоим от пересечения Смолокова до 9 мая, 2 Брянская, Калинина, Брянская и МРЧК в сторону кольца знатно стоят. Калинина, если мы проезжаем кольцо мясокомбината и дальше двигаемся до поворота на Тотмина, вот на этом участке в пробочке тоже постоим немножко, сбросим скорость. В общем и целом, это основные затруднения к данному часу. Мне остается только пожелать вам счастливого.
2: Высший пилотаж.
3: 60 минут.
4: 7 дней. Жилой комплекс на Красноярск ФМ открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. 3 дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
5: ОСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.
7: Высший пилотаж.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярский фэн.
0: Завтрак чемпионов продолжается. Юлия Майнгард.
1: И Сева Бельмасов здесь.
0: Юля, вообще ты знала, что экономика Турции держится на котах?
1: Нет.
0: Ну, вообще, туристка поделилась разнообразием профессий и обязанностей, которые взяли на себя стамбульские коты. Они трудятся не только в магазинах, но и в метро, также и в ресторанах. Представляешь, даже вот в магазине Zara, там они присутствуют.
1: Чем занимаются?
0: Ну, и, во-первых, они очень бдят. Иногда спят, но...
1: Да, мы знаем, как коты бдят.
0: Но все равно бдят, да. Также, ну, отпугивают всех грызунов, которые могут к этим магазинам подходить. Да, вот. Могут даже выступать в роли официантов, пожалуйста. Ну, не то чтобы тебе они что-то вынесут, но как минимум пару ласковых тебе мяукнут.
1: Так.
0: Да. Ну и также, как охранники в магазине сувениров работают. В общем, на самом деле они просто где-то засыпают, вот, и от этого становится легче и лучше.
1: И ты понимаешь, умные люди нарисовали это в какую-то отдельную профессию, а раньше, ну, это было нормой.
0: Да, судя по всему, им должны, ну, как-то нормально выплачивать какие-то отпускные, в том числе слетать в кошачий отпуск на родину в Египет.
1: Они тут, да?
0: Ну, коты, ну, да, вроде бы изначально.
1: Блин, там сфинксы. Этих вот, ну, кожаных туда, а вот этих меховых шерстяных нет. Их надо оставлять где-то... Их в Сибирь надо
0: их в Сибирь,
1: ссылать.
0: Да? В наказание.
1: Это да. Ну что, мы как бы за котов как будто бы рады, но давайте все-таки мы подумаем, если вот повышать зарплаты, давайте над людскими. Чуточку.
0: Да, да.
1: Немножечко. Бизнес же повышается.
0: Над рабочими местами тоже, да, потому что сейчас говорят, что каждая седьмая компания в России будут сокращать.
1: Жестко.
0: Да, а вот, в общем-то, место котов можно будет занять и вот где-то полежать.
1: Ну хорошо, я тогда чур в сувенирный магазин.
0: Хорошо, я в столовую.
3: Завтрак чемпионов.
4: Высший пилотаж.
5: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
3: На Красноярск-ФМ.

0: реклама.
1: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
2: С «Лада Гранда» вам не страшна жара. Пока за окном плюс 20, у нас минус 20. Минус 20% от стоимости автомобиля по госпрограмме. Успейте приобрести новую «Лада Гранда» по минимальной цене всего от 624 тысяч рублей. Только до конца июня у официального дилера «Медведь Лада» на «Металлургов 2М». Покупайте у своих.
3: Указана рекомендованная розничная цена при покупке «Лада Гранда» седан в комплектации «Классик» для лиц, попадающих под условия госпрограммы до конца июня 2026 года. Автокредитование осуществляет ТАО «Автофинансбанк». Подробности на сайте «Автофинансбанка» в разделе «Автокредитование». И оферта.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома

0: Ну что же нам нужно?
1: Ну что? Шторы, конечно же!
2: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
3: Ольга, Маша, Ирина.
4: Три сестры, три судьбы, три тропы.
3: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
5: Билеты на сайте muzdk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10224017979. Город Красноярск, проспект Мира, 129.
6: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
7: Высший пилотаж.
8: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов
9: на Красноярск ФМ.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Я завтрак чемпионов на Красноярск ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
0: Но сейчас новость для всех тех, кто управляет мечтой. В студии Юлия Майнгард.
1: И Сева Бельмасов.
0: Юль, представляешь, Toyota заняла первое место в рейтинге самых надежных автомобилей. Показал анализ. Вообще прошло 174 миллиона машин. И эксперты выяснили, что японцы все еще делают вещи. Вот молодцы.
1: Мне кажется, это всегда было, кстати, понятно.
0: Да, ну с последними вот десятилетиями качество, говорят, что подупало, да, вот там, вот, особенно владельцы там старых коровок, говорят такое, или как коровок.
1: Не, ну это тоже, знаешь, уже, мне кажется, какая-то крайность. Нет, хотя, понятное дело, что там люди на этих коровах ездят, но к ним, к старым, наверное, уже не стоит предъявлять какие-то завышенные требования.
0: На втором месте Lexus, да, на третьем месте Honda, она же Acura в том числе. Ну и дальше идут, как ни странно, представляешь, американские машины GMC и Tesla Chevrolet.
1: Подожди, я не поняла. А новенькая Лада, которая вышла у нас, ее нету в топе?
0: Она почему-то даже не в топ-32. Не знаю, с чем это связано.
1: Об этом как будто бы стоило даже умолчать.
0: А можно? А зачем? Зачем молчать, если
1: можно
0: сказать?
1: Подожди, но внешне-то красивая получилась, симпатичная. Ты видел ее?
0: Да, конечно, видел. Но почему-то я не вижу здесь своего Форда. Да, как же говорил Генри Форд, что машина — это, собственно, часть человека. Наверное, он так не говорил, но... Юль, ну забавно вообще то, что я свою машину не нашел. Volkswagen, между прочим, входит в тридцатку. 27 место.
1: Ух, ну хотя бы здесь я не прокололась уже. Слушай, ну мне кажется, все это мы можем обсудить с Сашей Морозовым. Он, конечно, как обычно, выскажет свое мнение. Но, кстати, а вот китайский автопром в топ-32, мне кажется...
0: Китайский автопром все-таки... Так. Нет. Мазерати замыкает эту всю историю. Возможно, их туда и специально не включали, потому что
1: китайцы этот рейтинг составляли, они говорят, а мы вообще кто такие, чтобы соревноваться вот с этими?
0: Тут автомобили, которые прошли 400 тысяч километров. На китайцев еще не проедешь столько пока.
1: Да, конечно. Ой, ребят, а давайте, короче, я предлагаю, машины-то хорошо, давайте пройдемся вот в эти выходные. Мы же уже совсем скоро на них уйдем, буквально там завтра еще поработаем.
0: Да.
1: А в пятницу, кстати, меня только недавно осенило, что мы в пятницу отдыхаем.
0: Да.
1: Поэтому длинные выходные, ими надо пользоваться. Во-первых, их до ноября больше не будет. Во-вторых, лето — это всегда такая сплошная трехмесячная пятница. Поэтому берем от жизни все. Мы с Севой уже взяли от этого эфира все и пойдем расплескивать эту энергию уже вот так вот в офлайн.
0: Да.
1: Желаем вам классного продолжения дня.
0: С вами поделились чудесными новостями и классной музыкой Юлия Майнгард
1: и Сева Бельмасов.
0: Пока-пока.
1: Всем пока.
3: Завтрак чемпионов!

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск-ФМ.
2: Здравствуйте. Федеральная налоговая служба поручила регионам увеличить сборы с недвижимости и транспорта. Как пишет РБК, ведомство рекомендовало расширить перечень торгово-офисных объектов, облагаемых налогом по кадастровой стоимости, пересмотреть понижение ставки для бизнеса и отменить неэффективные льготы. Также регионам советуют оценить выпадающие доходы из-за заниженного транспортного налога и рассмотреть его повышение. Аналогичные письма главам субъектов направил и Минфин. Россияне тратят в среднем 27,4 тысячи рублей в месяц на онлайн-покупки, пишет «Комсомольская правда». Аналитический центр ВЦИОМ зафиксировал резкий скачок трат. За последние 5 лет эта сумма выросла в 2,6 раза. Вопреки стереотипам, шопинг в сети одинаково распространен среди всех возрастов и доходов. Разница лишь в чеке. Обеспеченные пользователи тратят около 50 тысяч рублей, а люди со скромным бюджетом – около 20. Принципиальных противников онлайн-торговли за 15 лет стало втрое меньше. Россияне по-прежнему не решаются покупать через интернет домашних питомцев, валюту и крупную бытовую технику, так как там важен личный контакт. Ну а в топе одежда и обувь, билеты, электроника и товары для дома. Доставку лекарств беспилотниками планируют запустить в Красноярском крае, пишет НГС-24. Сейчас для этого разрабатывают проект «Медицинские беспилотные системы», а первые испытательные полеты обещают провести в ближайшие месяцы. Проект пока тестируют в 6 регионах России. Если эксперимент окажется успешным, технологию могут внедрить и в Красноярском крае. Депутат Заксобрания края Илья Зайцев, курирующий социальную сферу, в том числе и медицину, назвал этот проект необходимым. По его словам, для Красноярска края с его большими расстояниями и труднодоступными территориями проект может стать полезным дополнением к передвижным аптечным пунктам, которые начнут работать с сентября. Зайцев также отметил, что дронами, скорее всего, смогут перевозить только самые востребованные препараты, поскольку часть лекарств требует особых условий хранения и транспортировки. На этой неделе завершается голосование по благоустройству скверов и парков в 2027 году. В списке территорий, участвующих в голосовании по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни», представлено 83 объекта из 24 населенных пунктов Красноярского края. Более 300 тысяч жителей уже сделали выбор. Отдать голос можно до 12 июня, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». И о валюте. Доллар 71.73, евро 82.78. Алина Старцева, служба информации.
3: Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы лето не кончалось.
0: Климат-контроль
4: на 96.2 FM.
5: Сегодня в среду, 10 июня, в Красноярске переменно облачно, возможен небольшой дождь. Дневная температура плюс 24, скорость ветра с порывами до 7 метров в секунду.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Радио Красноярск FM.
7: После небольшой рекламы.
8: Жилой комплекс «Небо над Енисеем». Здесь понятие комфорта взлетает на новый уровень. Центральная система кондиционирования, вход в подъезд по Face ID, умный паркинг, смарт-почтовые ящики. Технологии работают, вы наслаждаетесь. Небо над Енисеем. Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Красноярский полдень. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernvin.ru.
3: Лидер ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
5: Коначива.
7: Здоровеньки, булы.
8: Саламатсва.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
13: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику ЗДСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Все в ГАРО! В ГАРО. Шиномонтажное, балансировочное, компрессорное оборудование. Звони в ГАРО.
3: 255-09-55. Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
5: Найткар.
6: Найткар.
5: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
6: Официально по договору.
5: Подбор и доставка. Свои автовозы.
6: Найткар. 24.ru.
7: Идеальная сантехника «Видель» для вашего дома. Современный дизайн и качество. Ванны, инсталляции, унитазы, раковины. «Видель» в оптово-розничной сети «Водолей».
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Создай пространство для своих приключений с автомаркетом «Навигатор». Чехлы, накидки, оплетки, коврики на любой сезон. Ваша теща оценит. Автомаркет «Навигатор». Белинского, 3.
2: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
3: Все в гору!
4: В гору профессиональные автомобильные мойки. Автомоечная химия. Звони в гору.
5: 255-09-55.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
7: Ольга, Маша, Ирина.
8: Три сестры, три судьбы, три тропы.
7: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
9: Билеты на сайте muztk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10224017979. Город Красноярск, проспект Мира, 129.
10: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
11: Просторная квартира для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
12: Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Танцевальные вечера от свободного балета Валерия Терешкина. Выступление артистов, живое общение и дискотека от диджея. 14 и 20 июня в новом формате за столиками. Зал торжеств филармонии. Билеты на crossfield.ru. 18+.
14: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-28-76.

0: поют.
1: Премьера. Спектакль «Пассажиры отложенных рейсов» от неподражаемого «Квартета И». Иронично и философски, тонко и саркастично, вдумчиво и в то же время очень смешно. 10 июня. Гранд Холл Сибирь. 16+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярск FM.
1: Раз как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что я оставлю.

0: Спонсор часа ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский» приглашает в шоурум.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: УЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2903-803.
4: Радио «Красноярск».

0: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
2: Понятно.
3: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
4: Все в ГАРО!
5: В ГАРО. Компрессорное и сварочное оборудование. Звони в ГАРО.
6: 255-09-55.
7: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
8: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти?
9: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
10: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
11: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
13: Ну что же нам нужно?
14: Ну что? Шторы, конечно же!
15: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
16: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Уже больше года в Красноярске не могут утвердить правила учета городских деревьев, пишет НГС-24. Документ должен определить, как считать зеленые насаждения, оценивать их состояние и решать, какие деревья можно сносить. На последнем заседании профильной рабочей группы городского совета возникли споры по поводу требований квалификации специалистов, которые будут проводить инвентаризацию, а также критериев признания деревьев аварийными. Эксперты предложили сделать главной целью документа сохранение зеленых насаждений и максимально ограничить необоснованные вырубки. Пока проект снова отправили на доработку. Когда правила примут окончательно, неизвестно. С сегодняшнего дня из-за ремонта теплосети на улице Затонской временно изменится схема движения автобусных маршрутов номер 6, 8, 10 и номер 55 в микрорайоне Водников. Некоторые остановки будут закрыты, но появятся новые временные. Изменения продлятся до 15 июля, сообщает «Мой Красноярск». В Красноярске наградили победителей конкурса «Дружелюбная школа». Организатором конкурса выступил кризисный центр «Верба». В конкурсе приняли участие 60 школ города Красноярска. 21 из них вышла в финал. В этом году только 6, а не 10, как обычно, школ стали победителями. Еще 8 школ по решению совета конкурса получили признание в отдельных номинациях. Партнеры конкурса подготовили для команд школ поощрительные призы. Школы, которые получили знак общественного признания, заботятся о психологии. Экологической безопасности детей, создают особую атмосферу для образования и развития детей. Они выбраны благодаря социологическому опросу более 17 тысяч детей, сотрудников, родителей и мнению экспертов. Школами-победителями конкурса «Дружелюбная школа 2026» стали школы номер 45, 50, 108, 151, 155 и лицей номер 8. Каждая из этих школ может разместить табличку, подтверждающую звание «Дружелюбной» на здании или внутри школы. Крупнейший детский футбольный фестиваль России пройдет в Красноярске, пишут Сибновости. 11 июня на центральном стадионе стартует детский футбольный фестиваль «Копа Джуниор». В турнире примут участие 3000 юных спортсменов из более чем 40 регионов России. Возраст участников от 4 до 15 лет. В этом году фестиваль проходит в 10-й раз. Тема турнира – страны БРИКС. Каждая команда будет представлять одно из государств объединения. Участники получат футболки своей страны и оформят шатры в национальном стиле. И о валюте. Доллар 71.73, евро 82.78. Алина Старцева, служба информации.
2: Про здоровье.
4: Устали от очков и линз? В клинике «Медстандарт» доступна современная лазерная коррекция. Это безопасная процедура на оборудовании экспертного класса, которая подходит даже при астигматизме и тонкой роговице. Уже на следующий день после операции вы сможете наслаждаться красотой мира без очков. А до конца июня действует специальное предложение. Лазерная коррекция по технологии «Фемтолейсик» за оба глаза 86 тысяч рублей вместо 106 тысяч рублей. Просто пройдите диагностику и запишитесь на операцию в тот же день. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
5: Какой чудесный день! А-ха! Какой чудесный день!
6: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
7: Сегодня в среду, 10 июня, в Красноярске переменно облачно, возможен небольшой дождь. Дневная температура плюс 24, скорость ветра с порывами до 7 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке.
6: Красноярск FM.
4: После небольшой рекламы.
8: Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Мы стерли границы и открыли горизонты. Теперь лучшие виды Красноярска станут частью вашего интерьера. Каждый рассвет, каждый закат, теперь они ваши. «Небо над Енисеем». Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 13.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernwin.ru.
3: Лидер. ОГРН 118-246-801-59-50. Город Красноярск. Улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Боничива.
8: Здоровеньки были.
9: Ассаламу ассаламу.
10: Бонжор.
11: Привет,
10: хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM. 90.

0: Реклама.
1: Откройте бизнес у дома. Предлагаем в аренду помещения в жилых районах. Звоните 231-41-86. 231-41-86.
2: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
3: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
4: Ваша личная вселенная. Панорамные бани линзы от Алео. Алео бани Сибири. 258-2080.
5: Все в ГАРО!
6: В ГАРО – профессиональный слесарный аккумуляторный инструмент. Выбор автосъемников. Звони в ГАРО.
7: 255-09-55.
8: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
9: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони. 8-923-359-99-09.
10: 15 минут и все?
11: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике Медстандарт. Просто, быстро и все. За четким зрением в Медстандарт. Подробная информация на сайте хирургия-глаза.рф.
12: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».

0: 45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Нечем качать воду? Вам в «Водолей». Насосные станции, дренажные, скважинные, погружные и циркуляционные насосы. Подберем под ваш бюджет и задачу. «Водолей» – больше, чем сантехника.
2: Найткар.
3: Найткар.
2: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
3: Официально по договору.
2: Подбор и доставка. Свои автовозы.
3: Nightcar24.ru.
4: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
5: Ну что, что? Шторы, конечно же!
1: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
6: Танцевальные вечера от свободного балета Валерия Терешкина. Выступление артистов, живое общение и дискотека от диджея. 14 и 20 июня в новом формате за столиками. Зал торжеств филармонии. Билеты на crossfield.ru. 18+.
7: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-2876.
8: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
1: Дома сданы.
3: Все в гору!
4: В ГАРО подъемники, домкраты, стойки, краны. Звони в ГАРО.
5: 255-09-55.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Бархатпаркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
2: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
3: ОАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
4: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские, мангалы, грили, товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.

0: Всегда в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Ольга. Маша. Ирина.
4: Три сестры, три судьбы, три тропы.
3: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
5: Билеты на сайте muzdk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10222401797791. Город Красноярск, проспект Мира, 129.
6: Познакомьтесь, это практика. Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО «СЖ Арбан». Дома сданы.
4: 19 и 20.

0: и водонепроницаемый бетон. Тебе поможет Дигитрол. Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
1: Все в ГАРО!
2: В ГАРО. Шиномонтажное, балансировочное, компрессорное оборудование. Звони в ГАРО.
3: 255-09-55.
4: ФБС, блоки от производителя, качество напрямую без посредников. Доставка по городу и краю. Звоните 241-44-47, 241-44-47. ФБС блоки, фундамент вашего дома.
5: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
9: Премьера. Спектакль «Пассажиры отложенных рейсов» от неподражаемого «Квартета И». Иронично и философски, тонко и саркастично, вдумчиво и в то же время очень смешно. 10 июня. Гранд Холл Сибирь. 16+.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск-ФМ.
2: Здравствуйте. В детском лагере «Сокол» по Дачинском зафиксировали вспышку кишечной инфекции. Четверым детям 10-11 лет потребовалась медицинская помощь. Один ребенок госпитализирован в состоянии средней тяжести. Корпус, где жили заболевшие, закрыт на неделю. Все 87 его жильцов переданы под наблюдение родителей. Предварительная причина – завоз инфекции извне. Питание в лагере ни при чем. Ситуацию контролируют Следственный комитет, прокуратура и Роспотребнадзор. Об этом сообщают НГС-24. В Красноярске с 10 июня начали курсировать постоянные автобусные рейсы до нового шинного кладбища. Автобусы будут ходить по средам и в выходные дни с 9 утра до 3 часов дня. Интервал движения 30 минут. Об этом пишут новости ТВК. Чоп Тамерлан, охранявший школу, где произошло нападение, отделался штрафом в 4000 рублей. Проверка Росгвардии выявила десятки грубых нарушений. Охранники без удостоверения, резиновые палки не в сейфах, отсутствие инструкций. Максимальный штраф мог составить 200 тысяч, но из-за статуса малого предприятия сумму снизили до 4. После инцидента мэрия расторгла с компанией все контракты на охрану школ. Сейчас директора группы охранных компаний Алексея Тяпина арестовали по другому уголовному делу. Об этом пишут НГС-24. На столбах спасатели вывели заблудившихся женщину и ее 13-летнего сына. Днем 9 июня они сошли с тропы Воробушки и не смогли найти дорогу обратно. Позвонили на номер 112. Спасатели связались с ними по телефону, попросили оставаться на месте и вскоре нашли потерявшихся. Маму с ребенком благополучно вывели из леса. Об этом пишут новости ТВК. В Красноярском крае планируют запустить доставку лекарств беспилотниками. Регион включился в федеральный проект «Медицинские беспилотные системы». Первые испытательные полеты обещают провести в ближайшие месяцы. Депутат Илья Зайцев назвал инициативу необходимой для региона с большими расстояниями и назвал ее полезным дополнением к передвижным аптечным пунктам, которые заработают с сентября. По словам парламентария, дроны смогут перевозить только самые востребованные препараты, не требующие особых условий хранения. Об этом сообщают НГС-24. И о валюте. Доллар 71.73, евро 82.78. Наталья Мальцева, служба информации.
3: Горячее солнце, горячее солнце.
0: Климат-контроль
4: на 96.2 FM.
5: Сегодня в среду, 10 июня, в Красноярске переменно облачно, возможен небольшой дождь. Дневная температура плюс 24, скорость ветра с порывами до 7 метров в секунду.
4: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Радио Красноярск FM.
6: После небольшой рекламы.
7: Жилой комплекс «Небо над Енисеем». Здесь понятие комфорта взлетает на новый уровень. Центральная система кондиционирования, вход в подъезд по Face ID, умный паркинг, смарт-почтовые ящики. Технологии работают, вы наслаждаетесь. Небо над Енисеем. Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Красноярске 14 часов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernwin.ru.
3: ООО «Лидер», ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки були.
9: Ассаламу алейкум.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM 96.

0: Вы слушаете Красноярск ФМ. Минутка рекламной информации. Хотите поехать на отдых, но очень боитесь клещей? Скажем, клещам нет, а отдыху да. На базе Минина Уют провели обработку территории от клещей. Это особенно важно в начале лета, когда хочется гулять по лесу, приезжать с детьми, устраивать пикники и проводить весь день на свежем воздухе. Сосновый бор, беседки, мангалы и больше спокойствия для вашего отдыха. Минина Уют, поселок Элита, улица Боровая, 19А. Телефон 234-72-10. Сайт minina24.rf.
1: Радио Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Все в ГАРО!
2: В ГАРО профессиональные автомобильные мойки. Автомоечная химия. Звони в ГАРО.
3: 255-09-55.
4: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 2-300-919.
5: ООО «Дивснайдер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
7: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
8: Ну что, что? Шторы, конечно же!
9: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
10: Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
4: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
5: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.

0: любую. Найткар.
1: Найткар.
0: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
1: Официально по договору.
0: Подбор и доставка. Свои автовозы.
1: Nightcar24.ru.
2: Танцевальные вечера от свободного балета Валерия Терешкина. Выступление артистов, живое общение и дискотека от диджея. 14 и 20 июня в новом формате за столиками. Зал торжеств филармонии. Билеты на crossfield.ru. 18+. Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. УГРН 102-240-265-2876.
3: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Спонсор часа ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский» приглашает в шоурум.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: УЭЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Красноярск ФМ и немного полезной информации на правах рекламы, особенно для тех, кто выбирает себе новый автомобиль. Допустим, вы хотите заказать новый автомобиль из Азии, но не хватает полной суммы. Есть решение. Компания «Империя Авто» возит машины из Китая напрямую без переплат. И у них есть автокредит на автомобили под заказ и трейд-ин. Сдаете старую, оформляете договор и через 30 дней забираете новую. Все прозрачно и строго через кассу. Записывайте телефон 8-903-922-77-77. 8-903-922-77-77. «Империя Авто» на Бытаевской 2.
1: Красноярск ФМ.

0: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
2: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха-горло-носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
3: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
5: Ольга. Маша. Ирина.
6: Три сестры, три судьбы, три тропы.
5: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
7: Билеты на сайте muztk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10224017979. Город Красноярск. Проспект Мира, 129.
8: Премьера. Спектакль «Пассажиры отложенных рейсов» от неподражаемого «Квартета И». Иронично и философски. Тонко и саркастично. Вдумчиво и в то же время очень смешно. 10 июня. Гранд Холл «Сибирь». 16+.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Мы держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. Новый этап поисков семьи Усольцевых не дал результатов. За 6 дней спасатели обследовали более 50 квадратных километров тайги и спустились в пещеру, куда предположительно могли направляться пропавшие. Следов семьи не нашли. Дальнейшее решение о поисках будет принимать Следственный комитет, который ранее предупреждал, что работы могут приостановить. Об этом сообщают НГС. В селе Тюхтет водитель ВАЗ-2106, не справившись с управлением, съехал в кювет. В аварии пострадали 3 его дочери – 5, 9 и 10 лет. Дети не были пристегнуты ремнями. После осмотра в больнице мужчина сбежал, а позже выяснилось, что у него не было прав, полиса и сам автомобиль не зарегистрирован. Отца привлекут к административной ответственности, а семью поставят на учет, пишет «Проспект Мира». Госдума ввела штрафы для владельцев сайтов и приложений за авторизацию пользователей через иностранные сервисы, такие как Google и Apple ID. Размер штрафов составляет до 700 тысяч рублей для юридических лиц. Войти на российские онлайн-площадки теперь можно будет только через отечественные системы, по номеру телефона, через госуслуги или биометрию. Подчеркивается, что эти ограничения касаются исключительно владельцев ресурсов. Обычные пользователи под действие закона не попадают и не будут оштрафованы за использование иностранной почты для своих личных аккаунтов. Об этом пишет Борус. Проект благоустройства островов Татышев и Бобровых к 400-летию Красноярска не прошел госэкспертизу. На его разработку потратили 50 миллионов рублей, но эксперты нашли множество замечаний. Контракт с подрядчиком расторгли, Татышев парк намерен вернуть деньги через суд. Новый проект закажут заново, начиная с восточной части острова. Финансирование на эти цели в 2026 году резко выросло до 979 миллионов рублей. Об этом пишет НГС. Треть россиянок не готовы встречаться с мужчиной без автомобиля, показал опрос. Почти половина надеется, что машина у партнера появится со временем, и только 21% готовы строить отношения без авто. Среди мужчин почти 80% заявили, что наличие машины у девушки никак не влияет на желание встречаться. Главное качество, которое ценят женщины за рулем – спокойствие и вежливость. А агрессивная езда стала красным флагом. И о валюте: доллар 71.73, евро 82.78. Наталья Мальцева, служба информации.
0: Климат-контроль
3: на 96.2 FM.
4: Сегодня, в среду, 10 июня, в Красноярске переменно облачно, возможен небольшой дождь. Дневная температура плюс 24, скорость ветра с порывами до 7 метров в секунду.
5: Новая музыка в секретной фонотеке.
6: После небольшой рекламы.
0: Красноярск
7: ФМ. Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Мы стерли границы и открыли горизонты. Теперь лучшие виды Красноярска станут частью вашего интерьера. Каждый рассвет, каждый закат, теперь они ваши. Небо над Енисеем. Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 15.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernvin.ru.
3: Лидер. ОГРН 118-246-801-59-50. Город Красноярск. Улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки були.
9: Ассаламу
10: алейкум. Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM 96.2.

Красноярск FM.

0: реклама.
1: Плохо видно дорогу? Наши дворники работают без выходных. Автомаркет «Навигатор». Огромный выбор дворников для вашего авто. Белинского 3.
2: Слада Гранда, вам не страшна жара? Пока за окном плюс 20, у нас минус 20. Минус 20% от стоимости автомобиля по госпрограмме. Успейте приобрести новую «Ладу Гранда» по минимальной цене всего от 624 тысяч рублей. Только до конца июня у официального дилера «Медведь Лада» на «Металлургов 2М». Покупайте у своих.
3: Указана рекомендованная розничная цена при покупке «Лада Гранда» седан в комплектации «Классик» для лиц, попадающих под условия госпрограммы до конца июня 2026 года. Автокредитование осуществляет ПАО «Автофинансбанк». Подробности на сайте «Автофинансбанка» в разделе «Автокредитование». Не оферта.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
7: Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
8: Ольга. Маша. Ирина.
9: Три сестры, три судьбы, три тропы.
8: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
10: Билеты на сайте muztk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10224017979. Город Красноярск, проспект Мира, 129.
11: Про здоровье.
12: Для слушателей старше 16 лет.
13: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они – кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку, а реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-дефистом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
15: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» Арбан 2022.
1: Дома сданы.
3: Бархатпаркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
4: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект – Алео, бани Сибири. Материал – кедр. Срок – 10 дней. Уровень стресса – 0.
5: Даже роботы понимают. Хватит париться со стройкой. 258-20-80.
6: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
8: Танцевальные вечера от свободного балета Валерия Терешкина. Выступления артистов, живое общение и дискотека от диджея. 14 и 20 июня в новом формате за столиками. Зал торжеств филармонии. Билеты на crossfield.ru 18+.
9: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-2876.
10: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Спонсор часа ООО «ЭЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский» приглашает в шоурум.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику ЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
3: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
4: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
6: ФБС блоки прямо с завода без посредников. Цена от производителя. Доставка по всему Красноярскому краю. Быстро, надежно. Звони 241 44 47.

0: уют.
1: Премьера. Спектакль «Пассажиры отложенных рейсов». От неподражаемого «Квартета И». Иронично и философски. Тонко и саркастично. Вдумчиво и в то же время очень смешно. 10 июня. Гранд-холл «Сибирь». 16+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В Госдуму внесен законопроект о заморозке порога выручки для освобождения малого и среднего бизнеса от уплаты НДС. Сейчас он составляет 20 миллионов рублей, но в последующие годы должен был поэтапно снижаться до 10 миллионов. Авторы инициативы предлагают остановить это снижение. Об этом пишет Борус. В Красноярске больше года не могут утвердить правила учета городских деревьев. Документ должен определить, как считать зеленые насаждения, оценивать их состояние и решать, какие деревья можно сносить. На последнем заседании рабочей группы возникли споры о требованиях к специалистам и критериях аварийности. Эксперты настаивают, чтобы главной целью было сохранение зелени. Проект снова отправили на доработку. Об этом сообщают НГС. В Крыму ввели новую схему движения поездов из-за участившихся ночных атак беспилотников. Теперь 8 пар составов будут курсировать только с 5 утра до 11 вечера. Остальные 6 пар поездов следующей ночью будут останавливаться на станции Керчь-Южная, где пассажиров будут пересаживать на автобусы. Ранее беспилотники атаковали тепловоз пассажирского поезда «Москва-Симферополь». Погиб один человек. Это пишет Борус. Родителям российских школьников предложили дать право участвовать в выборе детского меню. Соответствующая инициатива направлена министру просвещения Сергею Кравцову. Выбирать питание предлагается на родительском собрании через управляющий совет школы или онлайн-голосование на госуслугах. Об этом пишет Ньюслаб. Красноярцев приглашают на фестиваль «Сибирский первоцвет». Он состоится с 12 по 14 июня в культурно-историческом центре «Успенский» и на набережной реки Енисей у стен монастыря. Вход свободный. В программе фестиваля мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и флористике, показ народной одежды, выступления академических хоров, народных ансамблей, творческих коллективов и ярмарка сибирских мастеров. Также организаторы приготовили 12 цветочных арт-объектов и фотозон. И о валюте: доллар 71.73, евро 82.78. Наталья Мальцева, служба информации.
0: Климат контроль
2: на 96.2 FM.
4: Сегодня в среду, 10 июня, в Красноярске переменно облачно, возможен небольшой дождь. Дневная температура плюс 24, скорость ветра с порывами до 7 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск FM. Did you even try? And I can see you falling.

0: 16.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernwin.ru.
3: ООО «Лидер», ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки були.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял?
2: База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке.
1: Даю добро. Замена производится бесплатно.
3: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор124.ру. Миссия выполнима.
4: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 3212-46-80-2056-337, 18+.
5: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти?
6: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
7: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
8: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
9: Сайт bunker919.ru.
10: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
11: Жилой комплекс «Тихие зори». Готовые квартиры. Стоимость от 115 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на сайте красстрой.рф и по телефону 205-22-44. Звоните 205-22-44.
12: Застройщик ООО «СЗ Гранит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Найткар.
14: Найткар.
13: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
14: Официально по договору.
13: Подбор и доставка. Свои автовозы.
14: Найткар24.ру.
15: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
16: Ну что, что? Шторы, конечно же!
17: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.

0: ремонтных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
1: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: стану.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
3: Готовые бани из сибирского кедра. Алло, бани Сибири. 258-20-80.
4: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
5: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АО «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
9: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
10: Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
11: Танцевальные вечера от свободного балета Валерия Терешкина. Выступление артистов, живое общение и дискотека от диджея. 14 и 20 июня в новом формате за столиками. Зал торжеств филармонии. Билеты на crossfield.ru. 18+.
12: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-2876.
13: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

ЗМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Спонсор часа ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский» приглашает в шоурум.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: Уизовый дом 2009. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: реклама.
1: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
2: ФБС, блоки от производителя, качество напрямую без посредников. Доставка по городу и краю. Звоните 241-44-47, 241-44-47. ФБС блоки, фундамент вашего дома.
3: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Рядом лес и отдых тут.

0: бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
1: Премьера. Спектакль «Пассажиры отложенных рейсов» от неподражаемого «Квартета И». Иронично и философски, тонко и саркастично, вдумчиво и в то же время очень смешно. 10 июня. Гранд Холл Сибирь. 16+.
2: Ольга. Маша. Ирина.
3: Три сестры, три судьбы, три тропы.
2: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
4: Билеты на сайте muzdk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10224017979. Город Красноярск, проспект Мира, 129.
5: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск FM.
4: Здравствуйте. В зоне поиска Усольцевых в Красноярском крае нашли вещи. Теперь будут выяснять, принадлежали они пропавшей семье или нет. Об этом рассказали в Краевом следственном комитете. Какие именно вещи обнаружили, следователи не уточняют. По информации телеканала «Енисей», это часть палки для ходьбы. Сейчас поиски Усольцевых приостановили. С 4 по 9 июня в районе поселка Кутурчин обследовали около 1000 квадратных километров. Специалисты проанализируют результаты и решат, будут ли еще проводить масштабные поиски или ограничиться обследованием локальных участков. В Красноярске отремонтировали дорогу на Майорчука. Там обновили асфальт, заменили старые бордюры и привели в порядок тротуары от кольцевой развязки до проспекта Свободный. Еще закончили ремонт дорог на проезде от улицы Одесской до Рязанской, пограничников от улицы Естинской до Башиловской и 78-й добровольческой бригады от Молокова до Октябрьской. Там провели те же работы, что и на Майорчука. Об этом рассказали в мэрии, пишет «Енисей». Названы три слова, которые нельзя упоминать в разговоре с мошенниками. Как рассказала эксперт Валентина Шилина, ни в коем случае нельзя произносить «да», «подтверждаю» и «согласен». Злоумышленники могут склеить их в целую фразу. Например, «да, я подтверждаю перевод». Специалист посоветовала говорить «я сейчас перезвоню сам» и класть трубку. Об этом сообщает «Лента». Детский сад на 190 мест застройщик бесплатно построит на Пашином. В рамках проекта комплексного развития территории на улице Прибойная компания возведет детский сад за свой счет и передаст его городу. Помимо соцобъекта, на участке площадью более 3 гектаров планируют построить 6 жилых домов. Проект вынесен на публичные слушания. Они пройдут с 10 июня по 1 июля. Обсуждение состоится 23 июня, сообщает «Красноярск в курсе». На этой неделе завершается голосование по благоустройству скверов и парков в 2027 году. В списке территорий, участвующих в голосовании по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни», представлено 83 объекта из 24 населенных пунктов края. Более 300 тысяч жителей уже сделали выбор. Отдать голос можно до 12 июня. Об этом сообщает издание «Наш Красноярский край». И о валюте: доллар 71.73, евро 82.78. Наталья Мальцева, служба информации.
5: У природы нет плохой погоды, нет плохой погоды.
1: Климат-контроль
3: на 96.2 FM.
6: Сегодня в среду, 10 июня, в Красноярске переменно облачно, возможен небольшой дождь. Дневная температура плюс 24, скорость ветра с порывами до 7 метров в секунду.
3: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск FM.
7: После небольшой рекламы.
8: Жилой комплекс «Небо над Енисеем». Здесь понятие комфорта взлетает на новый уровень. Центральная система кондиционирования, вход в подъезд по Face ID, умный паркинг, смарт-почтовые ящики. Технологии работают, вы наслаждаетесь. Небо над Енисеем. Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Красноярске 17:00. Добрый вечер.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernwin.ru.
3: ООО «Лидер», ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Соединение со спутниками установлено.
6: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
4: 5:03 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
5: Андрей Губов.
4: Добрый вечер.
5: Привет.
4: Здравствуйте. Я ж тебе говорю, классно микрофон звучит, а ты говоришь, ой, вы друг друга хвалите.
5: Не
4: там
5: знаю,
4: вот это.
5: Нет, мне некомфортно. Мне кажется, звук какой-то такой глухой.
4: Приятный звук.
5: Знаешь, что я видела?
4: Нет.
5: Пух.
4: А пухосос?
5: Зачем ты напоминаешь мне эту коварную ошибку?
4: Я вчера принципиально шел домой, смотрю на дом. Там мурал,
5: ну,
4: действительно.
5: Ну, я же говорю.
4: Вот. Я просто не смотрю настолько высоко. Вот.
5: Ну, надо ходить с гордо поднятой головой.
4: Не, Никита, не ну, настолько же. Ну, я гордо максимально голову поднимаю, вижу вывеску «Батон». Я такой, достаточно.
5: Спасибо за батон.
4: Вот, горд этим. Вот. Так, ну что, дождик маленечко был, но
5: был.
4: Ничего... Он, причем, ты слышал, как он капает вот так?
5: Я
4: вот?
5: Шла
4: по... А когда ты, вот, дождь идет, и вот он по подоконнику капли отбивает, когда
5: он
4: ты смотришь в окно и грустишь, да? Вот, тебе кажется, что это какая-то музыка?
5: Ну, конечно, да, потому что когда объемные такие капли еще, как
4: а
5: по барабану.
4: Подпеваешь
5: немножечко
4: вот это все?
5: Грустная песня Джастина Тимберлейка, Край Ми Ривер,
4: естественно.
5: Постоянно.
4: Конечно. Собственно, почему мы про музыку, про барабаны это заговорили, у нас сегодня Руслан Никонов и группа Threefold Bass. Это, во-первых, да, добрый вечер, привет.
6: Здравствуйте, только немножко поправлю. Группа Threefold у нас называется, а музыкальная школа у нас называется Threefold Bass.
4: А я вот до этого как раз-таки дошел, но очень хорошо, что ты поправил, да. Группа Threefold и музыкальная школа Threefold Bass. А вот теперь нам нужно подробности, нужно интересности, то есть любой человек может вот уже в сознании в возрасте прийти в музыкальную школу.
6: Абсолютно верно.
4: И чему он может там научиться? Расскажи нам, пожалуйста.
6: Что попросит, тому и может научиться.
4: Хочу
6: скажем.
4: Сольфеджио. Мне недостаточно страданий
5: вот,
4: в моей жизни.
5: Да, интересно, есть сольфеджио или нет?
6: Только по запросу все. На самом деле, ну, если человек приходит с запросом, условно, я хочу научиться играть на барабанных инструментах, там, грубо говоря, да, то мы учим его играть на барабанных инструментах. То есть, пока он сам не попросит меня, скажет, Руслан, не могу, хочу сольфеджио, я ему его давать не буду. Вот, только так.
5: А какие, на каких музыкальных инструментах вообще в целом можно научиться? Что есть в арсенале?
6: В арсенале вокал, гитары, бас-гитары, собственно, клавишные инструменты, ударные. Ну, по сути, практически полный набор.
5: А вот взрослые приходят, им сложнее обучаться на музыкальных инструментах, чем детям?
6: Вообще всегда по-разному. На самом деле, взрослые как-то побольше дисциплинированнее,
5: ну,
6: что ли.
5: Раз они осознанно пришли, скорее всего, да.
6: Да.
4: Он гитару в кредит взял. Конечно, ему надо научиться.
6: Ему надо отбить
4: свои. А то он жене не объяснит, почему он купил, а играть не умеет.
6: Дорогая, да, мне я пошел зарабатывать переход, да, типа того. Нет, тут на самом деле все зависит от данных. Так скажем, нет какого-то критерия, что, ну, вот человек пришел и говорит, я вот хочу там за месяц научиться, там, или за два месяца научиться. Ну, скажем так, это скорее из области фантастики, потому что у кого-то это, ну, может получиться, да, действительно, ну, человек талантливый от природы, слышит лучше, да, чувство ритма лучше, слух лучше и так далее, и так далее. А кому-то к этому надо прийти, то есть буквально он может и через полгода, и через год начать играть, но в силу, если будет упорно работать, тренироваться, выполнять домашние задания, так скажем, которые тоже присутствуют, то и он получит результат неизбежно. То есть, как показывает практика, нет таких людей, кто бы не натренировал слух или чувство ритма. То есть все это с практикой приходит.
4: Мне нравится фраза «неизбежный результат».
5: По-любому. А вот когда приходят, допустим, просто хотят научиться на инструменте играть, или у них есть, например, любимая песня, которую бы они хотели в своем исполнении там друзьям представить?
4: Хочу на гитаре экспонат
5: вот
4: уметь.
5: Вот сильно хочется. Наиграть.
6: На лабутенах наиграет. Без проблем. Да нет, на самом деле все обговариваемое. То есть человек приходит и говорит, ну, типа, я хочу научиться играть Рамштайн, условно, грубо говоря, да? Без проблем, почему нет? Берем в работу пару треков от его запроса, а я в силу, как преподаватель, знаю, что его разовьет, парочку от себя накидываю из жанра, чтобы ему было комфортно, классно, кайфово играть.
4: А есть какое-то распределение? Больше приходят учиться именно играть на инструментах или же все-таки петь?
6: По-разному. по-разному. А, сильно популярное направление все-таки барабаны. Вокал в том числе популярное направление. Потом где-то идет гитара, потом где-то идет бас-гитара, и клавишные инструменты сам замыкает, так скажем.
4: Ну, как мне кажется, барабан самый сложный инструмент, потому что там очень много нейронных связей нужно новых сделать, чтобы тебе нужно вот это вот упражнение, когда одной рукой стучать, другой пилить.
5: Меня дедушка такой делает.
4: Да, и у меня вот начинает уже, ну, мозг со звуком, я слышу, как он работает.
6: Я вам больше скажу, тут шутеечки такие у меня рождаются в голове. Четыре мозга должно быть, потому что один за правую руку, второй за левую.
5: И за ноги.
6: И за ноги еще два плюсом. Поэтому, да, сложно. Но, опять же, повторюсь, все упражнениями развивается, прокачивается, в том числе координация и так далее.
4: Классно.
6: Все решаем.
4: Классно. Слушай, ну ты же сам в музыке, получается, с 14 лет.
6: Да.
4: Ты и много где поработал, и много с кем поработал, там, начиная от Чечерины и смысловых галлюцинаций до Limp Bizkit.
6: Да.
4: Вот такой опыт. Как тебе помогает строить обучение?
6: По сути, обучение строить, это помогает только в одном случае, потому что, ну, приходит, когда человек с запросом «я хочу играть на сцене», да, я делюсь опытом, как максимально быстро к этому прийти, какие есть особенности, что нужно учитывать, да. То есть, по факту, на игру, на качество игры, это, ну, не сказал бы, что влияет особо, да. А вот в силу каких-то подковерных моментов, да, того же самого саундчека, как лучше отстроить инструмент свой, чтобы ты себя слышал, условно, на сцене. Потому что сцена, ну, точнее, выступление на сцене и игра, например, дома, это две совершенно разных вещи.
4: Как орать на звукача, если там...
6: Либо звукач на тебя, если ты не умеешь пользоваться микрофоном, к примеру, да.
4: Это в обе стороны работает, я понимаю.
6: Всегда работает одинаково, да. Поэтому здесь только этот опыт, на самом деле, помогает. Ну, плюс, опять же, делюсь опытом, помогаю справиться со страхом сцены каким-то, да, потому что он у всех есть так или иначе неизбежно. Вот, кто-то может, конечно, говорить, что да нет, я не боюсь, но здесь мне понравилась фраза, по-моему, Филиппа Киркорова в свое время, как он сказал. Если...
4: Про дверь? А, нет.
6: Нет, если артист говорит, что он не боится перед концертом, то либо он врет, либо он не артист. Там грубее, конечно, слово было, но суть не в этом.
4: Поэтому... Я полностью согласен.
6: Да, поэтому я в силу того, что концертов было много, я после... В свое время там бас-гитарист у нас считал концерты, и где-то после 300-го мы перестали.
5: Устали.
6: Да, вот. Но это было еще, наверное, в 2014 году мы перестали считать. Вот. Соответственно, я до сих пор боюсь. То есть, ну, волнуюсь, потому что все равно все может пойти там не по плану, да. Бывают, конечно, идеальные концерты, но что-то может пойти не так, и все равно там может с аппаратной точки зрения что-то пойти не так, с технической. Соответственно, все равно испытываешь какое-то волнение. Публика всегда разная. Понравится, не понравится. Особенно в наше время все очень, так скажем, как-то чувствительнее, что ли, стали.
4: Есть такое. Причем странно, что после 300 он перестал считать. Типа, ну, 300 арифметический максимум басиста. Вот.
6: Понял, да?
4: Возьмем паузу небольшую и скоро вернемся.
0: Я сказала, стартуй!

0: Реклама.
1: Нужны запчасти? Нет лишнего времени. Заходи на навигатор 124.ру. Огромный выбор запчастей и автотоваров в наличии и под заказ. Это выгодно и быстро. Работает доставка и отправка в любые регионы. ООО «Автомаркет Навигатор», город Красноярск, улица Белинского, 3. Слада Гранда, вам не страшна жара. Пока за окном плюс 20, у нас минус 20. Минус 20% от стоимости автомобиля по госпрограмме. Успейте приобрести новую «Лада Гранда» по минимальной цене всего от 624 тысяч рублей. Только до конца июня у официального дилера «Медведь Лада» на «Металлургов 2М». Покупайте у своих.
2: Указана рекомендованная розничная цена при покупке «Лада Гранда» седан в комплектации «Классик» для лиц, попадающих под условия госпрограммы, до конца июня 26 года. Автокредитование осуществляет ПАО «Автофинансбанк». Подробности на сайте «Автофинансбанка» в разделе «Автокредитование». И оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
5: Готовые кедровые бани от Алео. Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
6: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони. 8-923-359-99-09.
7: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» – это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто», Абытаевская, 2.
8: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
9: Откройте бизнес у дома. Предлагаем в аренду помещение в жилых районах. Звоните 231-41-86. 231-41-86.

0: Наркология, центр Спиранского, Ульяновский, 4D. Звоните, приедем в любое время. 205-2045, 205-2045.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
3: Ну что? Шторы, конечно же!
4: Магазин «Что шторы» с Пандаряна, 12. Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны, 44.
5: На бархат-паркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
6: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
7: Из Красноярска.
8: Для Красноярска.
9: Здесь налево или

0: и внезапно в студии начали слэмиться люди. Это группа Threefold, и я напоминаю, что у нас в гостях Руслан Никонов, группа Threefold и музыкальная школа Threefold Bass. Мы продолжаем узнавать, что же такое музыкальная школа Threefold Bass. И в первой части мы выяснили, что учат не просто петь и играть, готовят человека к реальному музыкальному опыту, исходя из своего реального музыкального опыта. И есть несколько классных, скажем так, кейсов, которые есть в вашей музыкальной школе. Например, вот мальчик 9 лет играет на барабанах спустя 2,5 месяца занятий. Да. Это шикарный результат же, я так понимаю.
1: Это очень классный результат на самом деле, потому что, как мы уже выяснили ранее, на барабанах играть очень непросто. Mm-hmm. Парень талантливый, целеустремленный, поэтому, да, у него все достаточно быстро получается.
2: А он вот пришел, и у него какая-то цель была, там, не знаю, в группу в будущем какую-то попасть.
0: Его
2: как себя
0: тактика
2: сколотить, да.
1: Она до сих пор есть, я вам больше скажу, на следующем отчетном мероприятии, которое планируется осенью, вот у них банда будет из примерно одного возраста ребятишек.
0: Мы банда мухоморы.
1: Да, даже уже название предлагаю там для своего коллектива, это прикольно.
0: Молодцы, круто. А вообще, за 2-3 месяца реально вот человек может, вот новичка, если мы берем, то может ощутить прогресс?
1: Да, на самом деле, повторюсь, как сказал ранее, все зависит от самого человека. То есть кто-то может, кому-то потребуется чуть больше времени. То есть, если человек предрасположен или, может быть, как-то до прихода к нам занимался, то вполне запросто за 2,5-3 месяца он уже что-то будет играть. В любом случае, я могу сказать точно, что большинство через полгода уже попадают у нас на отчетные концерты, поэтому так или иначе делайте вывод сами. Так скажем, не играющий от меня еще никто не уходил.
2: Немножечко такая угроза, но очень мило. Еще есть у вас еще одна классная история, которая нам всем здесь очень сильно понравилась.
0: Откликается,
2: да. Что вот папа привел ребенка заниматься и сам вместо, не просто ждал, а решил тоже вокалом заняться заодно. Как часто такое бывает?
1: На самом деле не часто, но бывает. У нас есть тоже мальчик, Богдан. Вот папа тоже с ним вместе решил походить на акустическую гитару, почему бы и нет. То есть музыкальные семьи прям присутствуют, это прям прикольно.
2: Здорово.
0: Классно.
2: Вдохновляет.
0: И, да, супер. А вот, то есть приходит там не за компанию, а именно вот, как это вообще получилось? Вот такой заглянул, о, круто, тоже хочу. Что он решил остаться?
1: Не знаю, может быть, все-таки... Не то, что заглянул, о, круто, нет, он все-таки наблюдает за результатом сына, и где-то чаще всего, я слышу, что от одного, что от второго, что, я всегда хотел научиться, но вот что-то как-то то все не было времени, то работа, то семья, а тут как бы, расходит, и я тоже решил попробовать.
0: То есть его детская мечта реализовалась через сына, благодаря сыну.
1: Да, фактически, да, можно и так сказать.
0: Про отчетные концерты, вы вот их проводите для учеников. Почему отчетный концерт – это важно?
1: На самом деле это важно вообще для всех, да. Есть люди, которые приходят с запросом, я хочу там играть для себя, но большинство все-таки наших учеников приходят к нам и говорят, я прям, цель у меня там на сцену пойти попасть, да. У меня есть такое стойко утвердившееся убеждение, и оно подкрепляется опытом, что музыкант на самом деле, на чем бы он ни играл, там, ни пел, там, неважно, барабаны, гитары, он растет только в двух случаях, прям в геометрической прогрессии. Это на сцене и в студии. И в нашей школе есть и то, и то. То есть мы даем возможность и на сцене подкрепить результат, потому что, повторюсь, вот сколько бы тренировок не было, это все тренировки. Реальный опыт прям и реальный прогресс получается после именно концертов. Не знаю, может, это с точки зрения психологии какой-то страх перещелкивается, что человек начинает больше себя любить, становится уверенней, расслабленней. А музыка же это про расслабленность, это не про напряжение в силу там скорости, качества игры и так далее. А студия профессионализм. У человека есть возможность, когда он себя пишет, он слышит, где он, грубо говоря, косячит и понимает, где ему надо подтянуться. То есть он слышит себя со стороны. Очень крутая практика.
0: А чаще всего именно с желанием, если там гитара, барабан, это, прежде всего, наверное, рок-музыка, рок-направление.
1: Не всегда далеко. Вообще не всегда далеко. Есть, приходят ребята из жанра поп. У нас даже рэперов парочку есть.
2: Рэп.
1: На самом деле...
2: Это не я, если что.
1: Да, не я, если...
0: По тебе я слышу, что это не ты.
1: Задорно выкрикнули, да. Тут скорее про лабутены, да?
0: А, только выкрикивать.
1: Это тоже хорошо.
0: Тоже вовремя, вот как сейчас вы играли. Эй, у тебя бы вообще великолепно...
2: Да, вот, кстати, мне тоже надо было присоединиться. Я еще подумала, как вы так тоже громко очень...
1: Приходите на концерт, и можно будет вместе покричать «Хей». Может, даже профессионально поучиться это делать.
0: Легенда бойсоверов...
1: Да.
0: Так, ну и, собственно, наверное, главный вопрос осталось выяснить, куда приходить, где вас найти в интернете, как записаться, есть ли пробные занятия, чтобы вот человек, если решил заниматься музыкой, то вот как к вам попасть?
1: К нам попасть достаточно просто. Мы есть что ВКонтакте, есть в Дубльгисе, Трифолд Бейс, просто вбиваете, школа музыки, там школа гитары и так далее. Находимся мы по адресу Парижской коммуны 44. Записаться можно, позвонив мне или оставить заявку ВКонтакте. В принципе, все достаточно доступно, понятно и просто.
0: Ну и вот в завершении какое-нибудь напутствие человека, который все-таки решил заниматься музыкой, вот от тебя, как от профессионала. И от преподавателя, как, от мастера-учителя, скажем так.
1: Не придумывать отмазки. Типа, ой, у меня нет слуха, у меня нет чувства ритма. Просто чаще всего, когда, в силу там практики педагогической, назовем это так, люди, когда понимают, что музыка это, ни разу не просто, что там надо попотеть, и на самом деле очень сильно попотеть, начинают выдумывать всякие такие истории и создают препятствия сами себе. Поэтому здесь надо на самом деле объективно понимать, что школа музыкальная, да, и школа музыки вообще, это не то место, где ты там приходишь, да, где я, например, пришел, не зная ничего, и мне такие раз какой-то там один секретик рассказали, и я по щелчку пальцев начал играть. Нет, это не про это заблуждение великое. На самом деле чувство ритма, говорю, слух и все остальное, это тренируется, прокачивается еще, на моей практике не было людей, которые бы, это не развили. Были люди, которые говорили, наверное, это не мое, вот, типа...
2: Плакались.
1: То и как бы... а что ты хотел, собственно? Не будет такого, что я сейчас тебе что-то расскажу, ты проснешься и, например, запоешь. Нет, это надо тренироваться, распеваться, пробовать, практиковаться и так далее, и так далее. Тренировки хорошо, это полигон, а вот сцены, так скажем, это уже боевые действия, где не все так просто.
0: Спасибо большое. Напоминаю, у нас в гостях сегодня был Руслан Никонов, группа Трифолд и школа музыки Трифолд Бейс. Рад знакомству, до новых встреч, классных учеников и шикарных концертов. Пока-пока.
1: Спасибо, вам тоже всего хорошего.

0: реклама.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ждать баню год?
3: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
4: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Хочешь высококачественный водонепроницаемый бетон? Тебе поможет Дигитрол. Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
6: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
7: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
8: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские, мангалы, грили, товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
9: Успех с теми, кто учится в STEMI.
10: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
12: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
11: ООО «Дивснайдер», ОГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
13: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
14: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
15: Из Красноярска.
16: Для Красноярска.
17: Продолжайте движение. Навигатор.
18: 5 часов 35 минут в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
19: Антрегуба.
18: Добрый вечер.
19: Привет.
18: Здравствуйте.
19: Там что-то опять, да,
18: гремит и дождь. Да. Но иногда полезно. Иногда полезно. Сейчас как все взойдет, тут что посадил.
19: Что? Я посадила.
18: Да ты что?
19: Да. Я наконец-то уговорила брата съездить на дачу. У нас с мамой свозить. А у меня рассада сильно проросла уже, цветочная. Mm-hmm. И мне нужно было прям срочно высаживать.
18: Подоконник.
19: Все было бы плохо. Да. Нормально. Вот мы посадили. Я вот жду выходных, чтобы съездить и посмотреть, как там все прижилось и уже колосится, я надеюсь.
18: Так, тогда вот такой вопрос, который рассады, конечно, не касается. Mm-hmm. Ты покупаешь бумажные книги? Ну или вообще книги?
19: Да, да, да, я очень люблю. Я принципиально не люблю.
18: Художественная литература или вот что-то,
19: да,
18: такое?
19: Да, у меня есть, значит...
18: Нечто другое.
19: Нет, я увлекаюсь европейской литературой 19-20 веков. Я прям покупаю книжки вот эти.
18: Все принято хорошо. Тем временем россияне стали чаще покупать книги о русском языке.
19: Но сейчас столько вопросов, в чем, что можно говорить, что нельзя, поэтому,
18: значит,
19: наверное,
18: в топе
19: полезно.
18: Тайны русского языка. Живой как жизнь. Чуковского, кстати. И книга про скороговорки.
19: Скороговорки — это вообще наше все.
18: От топота копыт пыль по полю летит.
19: Шла Саша по шоссе, сосала сушку.
18: Вот, видите, да. От топота копыт...
19: Мы с этого эфир начинаем. С тренировки для...
18: Не с этого, но ладно. От топота копыт бутерброды из Никит. Вот еще такой момент. Короче, Литрес и Рустор, вот, собственно, перед днем рождения Пушкина, это вот было еще когда...
19: Это наш вот поэт.
18: Вот этот вот.
19: Вот этот вот. Кто это? Ну, поняли.
18: 6 числа.
19: 6 июня, да, у него день рождения.
18: Поделились, что вот продажи книг о русском языке выросли на 31%.
19: Ничего себе.
18: Вот. А скачивание приложений на эту тему аж на целых 45%. Чаще всего скачивают приложения с орфографией, подготовкой к ЕГЭ и обучением чтению.
19: Ну, это логично, как будто бы...
18: Это ихняя статистика.
19: Это ихняя. На самом деле... И вот очень многие, кто берется за изучение русского языка, не родной для них, да, то они говорят, что это, ну, очень, правда, сложно. То есть мы не берем там азиатские, да, языки со сложным написанием. Там понятно, что совершенно какая-то иная реальность. Но вот ближе к европейским, скажем так, русский, ну, он, правда, сложный. И нам, как носителям языка, в этом смысле повезло, потому что, ну, мы владеем C3, да?
18: Вот, ну, это, да, вот, это самого.
19: Это самого, вот оно то, и все понимают. То есть мы вообще просто... Реально повезло, что вот мы так
18: то
19: можем...
18: То-се, вот туда-сюда, пятое-десятое, да? Вот, уровень просто максимальный.
19: Поэтому здорово, что люди, я думаю, что там и молодежь в том числе, они действительно основательно подходят к изучению родного языка и уважительно к нему относятся.
18: Особенно меня всегда веселит в соцсетях, типа, когда неправильно напишет, ему сделает кто-то замечание, да, он такой, ну мы же не на экзамене. И потом ему кто-то еще напихает в комментариях, говорит, это не значит, что нужно говорить и писать неправильно. Ты говоришь на этом языке, это твой родной язык. Вот, ну, подушнить же можно маленько, конечно.
19: Много можно. И особенно приятно, когда ты вот знаешь какую-то сложную, сложную норму, и когда ты слышишь от человека, что он тоже знает ее, ты такой... Это уважение. Мое уважение. Просто почтение. Прям, да, это очень здорово. Поэтому радеем за родной язык.
18: Говорите правильно. Говорите это правильно. Прежде всего. Вот, мы же носители русского языка. Они великого и могучего.
19: Правильно.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Спонсор часа ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский» приглашает в шоурум.
2: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам. С гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
3: УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
0: Радио «Красноярск ФМ».

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Строй Сибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш

0: Подробности 205-15-15. Поставщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Мангал и бадминтон – веселые выходные. Палатка и велосипеды – в яркое путешествие. А просторный салон и увеличенный багажник – в настоящий комфорт. Новый Tenet T4L. Уже в продаже у официального дилера Tenet Center Медведь Восток. Подробности на сайте medvedtenet.ru или по телефону 291-1-291. Покупайте у своих в Медведь Восток на 9 мая 72.
2: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте barhatmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 32-12-46-80-00-56-337-18+.
3: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.

0: Подбор и доставка. Свои автовозы.
1: Nightcar24.ru.
2: ФБС блоки прямо с завода без посредников. Цена от производителя. Доставка по всему Красноярску и краю. Быстро, надежно. Звони 241-44-47.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: Из Красноярска.
4: Для Красноярска.
5: Здесь налево или направо. Навигатор.
6: 5:46 на часах, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
7: Ань Трегубова.
6: Добрый вечер.
7: Привет.
6: Мне кажется, я скоро пойду на экзамен, кстати, 20 июня.
7: Ну, какой?
6: Вот, ну, правда...
7: Я
6: так понимаю, нужно лично присутствие, поэтому, к сожалению, не получится. Насчет удаленного участия вряд ли. В общем, в Сочи 20 июня пройдет пивной ЕГЭ.
7: Я думала, да, еще это пельменное будет или пивное все-таки.
6: Вот, 4 часа продлится. Вот. Часть А, Б и С.
7: Естественно, я ждала, что там будет наверняка.
6: Конечно,
7: и очень интересная часть.
6: Ну, там еще дадут с собой, собственно, можно...
7: Материалы.
6: Можно прям там.
7: Ой, и вот. а что вопросы какие?
6: По вопросам не знаю, просто непонятно. Вот 30 литров можно выиграть, собственно, жидкого золота.
7: Ну, это неплохо.
6: Тот, кто напишет на 100 баллов.
7: Ну, еще и на 100 баллов. Да. Представляешь, что у кого-то будут первые 100 баллов за ЕГЭ в жизни?
6: Не, ну, опять же, смотря какие вопросы, это довольно-таки...
7: Ну, я думаю, по истории, наверное.
6: Это довольно сложно, только по истории, там, по технологии какой-то еще, там, по брендам, по, там, стилям напитка. Ну, то есть, там, нюансов-то много. Это мало того, что ты каждый день в Бристоль заходишь за старым мельником. Это, нет, это не то. Это ты просто алкаш.
7: А надо знаний.
6: Вот, поэтому здесь тоже не все так просто.
7: Ну вот ты, если бы пошел, вот на сколько процентов из 100 тебе кажется, вот ты бы мог написать?
6: Ну, ближе к 90, наверное.
7: Да?
6: Ну да.
7: Это такие познания.
6: Ну, есть некие, конечно.
7: Ну, давай какой-нибудь интересный факт. Сходу можешь что-то вот очень интересное?
6: Ну, например, для некоторых сортов вишневых вишня только такая растет именно вот в Бельгии. И там определенные микроорганизмы, у них даже специально там, где, собственно, чаны с напитком, только одна часть крыши, чтобы там микроорганизмы садились и было спонтанное брожение. Вот я вот это, например, знаю.
7: Знаешь,
6: зачем-то, понимаешь?
7: Мем вот этот с кроликом Бани, знаешь, который типа, ничего себе, вот это

0: Сейчас я визуализируйте, господа. Интересно.
1: Вот это знаю. Интересно. Например.
0: Ладно.
1: Я думаю, этого достаточно пока что.
0: Да, да. Один балл у тебя уже, считай,
1: эссе
0: есть.
1: Не будешь, я надеюсь, спрашивать? Я не готовился маленечко. Вечером пойду готовиться. Ну, книгу читать, естественно, конечно. И немного полезной информации, во-первых, на правах рекламы, а во-вторых, классный конкурс у нас проходит в нашей группе во ВКонтакте. Город, вот этот вот дождь, вот эти вот бетон каменный, вот эти джунгли. А беседка-то она зовет, она же манит, правильно? Поэтому мы, радио Красноярск ФМ, база отдыха Минина Уют, разыгрываем 5 сертификатов на отдых в беседке «Комфорт». Минина Уют, что это? Это отдых на природе в 20 минутах от города, в поселке Элита на Боровой 19А. Беседка, домик, русская баня, волейбольная сетка, баскетбольная площадка.
0: Ой,
1: и природа. А природа вот прям настоящая. Елочки, трава.
0: Русская.
1: Причем все обработано. Вот всяких паразитов.
0: Сейчас,
1: то есть можно с комфортом классно отдыхать. Ты приезжаешь, шашлычки пожарил, вышел, подышал свежим воздухом. В баньку сходил, насладился закатом, рассветом. В какое-то там времени ты приехал. Неважно. В общем, заглядывайте к нам в группу ВКонтакте. Там найдете конкурсный пост. Итоги 15 июня в 15:00. Город подождет, беседка зовет. Информация для лиц старше 16 лет. Небольшую паузу возьмем и скоро вернемся.
2: Сейчас!

0: Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В детском лагере «Сокол» по Дачинском зафиксировали вспышку кишечной инфекции. Четверым детям 10-11 лет потребовалась медицинская помощь. Один ребенок госпитализирован в состоянии средней тяжести. Корпус, где жили заболевшие, закрыт на неделю. Все 87 его жильцов переданы под наблюдение родителей. Предварительная причина – завоз инфекции извне. Питание в лагере ни при чем. Ситуацию контролируют Следственный комитет, прокуратура и Роспотребнадзор. Об этом сообщают НГС-24. В Красноярске с 10 июня начали курсировать постоянные автобусные рейсы до нового шинного кладбища. Автобусы будут ходить по средам и в выходные дни с 9 утра до 3 часов дня. Интервал движения 30 минут. Об этом пишут новости ТВК. ЧОП «Тамерлан», охранявший школу, где произошло нападение, отделался штрафом в 4000 рублей. Проверка Росгвардии выявила десятки грубых нарушений. Охранники без удостоверения, резиновые палки не в сейфах, отсутствие инструкций. Максимальный штраф мог составить 200 тысяч, но из-за статуса малого предприятия сумму снизили до 4. После инцидента мэрия расторгла с компанией все контракты на охрану школ. Сейчас директора группы охранных компаний Алексея Тяпина арестовали по другому уголовному делу. Об этом пишут НГС-24. На столбах спасатели вывели заблудившихся женщину и ее 13-летнего сына. Днем 9 июня они сошли с тропы Воробушки и не смогли найти дорогу обратно. Позвонили на номер 112. Спасатели связались с ними по телефону, попросили оставаться на месте и вскоре нашли потерявшихся. Маму с ребенком благополучно вывели из леса. Об этом пишут новости ТВК. В Красноярском крае планируют запустить доставку лекарств беспилотниками. Регион включился в федеральный проект «Медицинские беспилотные системы». Первые испытательные полеты обещают провести в ближайшие месяцы. Депутат Илья Зайцев назвал инициативу необходимой для региона с большими расстояниями и назвал ее полезным дополнением к передвижным аптечным пунктам, которые заработают с сентября. По словам парламентария, дроны смогут перевозить только самые востребованные препараты, не требующие особых условий хранения. Об этом сообщают НГС-24. И о валюте. Доллар 71.73, евро 82.78. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Про здоровье! Устали от очков и линз? В клинике «Медстандарт» доступна современная лазерная коррекция. Это безопасная процедура на оборудовании экспертного класса, которая подходит даже при астигматизме и тонкой роговице. Уже на следующий день после операции вы сможете наслаждаться красотой мира без очков. А до конца июня действует специальное предложение. Лазерная коррекция по технологии «Фемтолейсик» за оба глаза 86 тысяч рублей вместо 106 тысяч рублей. Просто пройдите диагностику и запишитесь на операцию в тот же день. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
5: Какой чудесный день! А-ха! Какой чудесный день!
6: Климат-контроль
7: на 96,2 FM.
4: Завтра, в четверг, 11 июня, в Красноярске переменная облачность. Ожидается дождь, гроза, возможен туман. Ветер от 3 до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 17. Днем до плюс 23.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Радио Красноярск FM.
4: После небольшой рекламы.
9: Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Мы стерли границы и открыли горизонты. Теперь лучшие виды Красноярска станут частью вашего интерьера. Каждый рассвет, каждый закат. Теперь они ваши. Небо над Енисеем. Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 6 вечера в нашем городе, за окном плюс 24 градуса. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernvin.ru.
3: Лидер ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Соединение со спутниками установлено.
6: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
4: 6:03 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
5: Ань Трегуба.
4: Добрый вечер.
5: Привет.
4: Добрый вечер.
5: Привет.
4: Итак, небольшая группа, ну как небольшая, обычная классическая группа, завершила свое выступление. И мы спокойно, но опять же, почему спокойно мы можем дальше начинать разговаривать? Потому что разговариваем с прекрасными девушками мы вот прямо сейчас. Чего я долго вообще не могу подводку просто придумать?
5: Просто куда-то.
4: Я пытаюсь. У нас сегодня в гостях артистки, солистки свободного балета Валерия Терешкина, Алена Терешкина, Анастасия Глазкова и Диана Хритоненко. Добрый вечер, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
4: Вот, все. У меня будто бы сразу и вопросы закончились. На самом деле, в Красноярской краевой филармонии в июне пройдут интерактивные танцевальные вечера с свободным балетом. И формат для филармонии, скажем так, необычный, я так понимаю, новый.
5: Свеженький.
6: Да. Свеженький, да.
4: Вот можно нам, пожалуйста, подробностей, как
5: все
4: это,
5: в деталях.
4: Да, как это будет происходить и чем удивлять будете?
6: Он свеженький, но прошлогодний. Мы впервые в прошлом году попробовали данный формат. И сразу был ошеломительный успех. В прошлом году у нас было 5 таких вечеров дискотек. И после первой, когда были положительные отзывы, и их было просто очень много, ну и сами мы, артисты, получили невероятное наслаждение от такой близи со зрителем. Вот, и поэтому в этом году, без всяких сомнений, мы решили, что это нужно повторить.
4: А между первым и вторым концертом перерывчик небольшой был, я так понимаю, да? Потому что, ну, зачем тянуть-то долго, если понравилось?
5: Расскажите детали именно, как это все проходит, в чем фишка и что так вот нравится.
6: С удовольствием. Зрители приходят не так, как обычно приходят и рассаживаются в большом концертном зале, а у нас приготовлены столики в зале торжеств. За каждым столиком приветственные напитки. Зрители приходят под приятную музыку, рассаживаются. Мы, артисты, готовимся за так называемыми кулисами. И наше выступление разделяется на 3 блока. Они разножанровые. И мы танцуем, зрители танцуют. Мы танцуем, зрители танцуют. И так повторяется 3 раза. Собственно, вот.
4: А есть же пауза между вот этими разами.
6: Да, то есть наш блок там длится 15-20-25 минут, и мы уходим готовиться на следующий блок. В это время мы передаем дежурство нашему диджею, и он включает самые известные мировые хиты музыкальные, приглашает зрителей для того, чтобы теперь они заняли место на танцполе. И зрители выходят, и мы к ним подключаемся. И, в общем, все это в какой-то невероятной, не побоюсь этого слова, тусовке проходит тоже 15-20-25 минут.
4: Классно, значит, диджей в филармонии вообще. Да, когда такое было?
5: А что именно, допустим, вы за танцы предлагаете? Что вы исполняете? Что-то из уже, скажем так, вашего классического репертуара или что-то новенькое?
4: Как говорится, что вы творите, что вы творяете?
5: Да, да, да.
6: Мы, конечно, демонстрируем наши самые лучшие номера, хореографические
4: best
6: хиты.
4: Best of the
6: best. Да. В первом блоке мы демонстрируем бродвейский джаз. Это такое больше, ну, мюзикловые номера, лирический джаз. Потом во втором блоке у нас в этом году, ну, чтобы вы понимали, мы не повторяем программу прошлого года. У нас, естественно, ну, мы зрителей любим побаловать.
4: Кто успел посмотреть, посмотрели. Извините.
6: Да, второй блок у нас, он такой этнический, африканский. Это прям вообще просто огонь, потому что у нас играет и Валерий Борисович на настоящих африканских барабанах, и Борис Валерьевич. И мы, естественно, танцуем. И тут просто какой-то энергетический обмен, всплеск и у нас, у артистов, и у зрителей. Это и интерактив, когда там музыканты какие-то возгласы, крики, ритмы задают, и зрители тут же повторяют. И в третьем блоке мы предлагаем и рок-н-ролл, и фрагменты из спектаклей, и вокал, и вот.
5: круто.
4: А бывает такое, что вот гости потихоньку кто-то начинает танцевать. Понятно, что кто-то приходит изначально, ну, немного стесняется, как будто бы. И, например, на втором выходе вы уже смотрите, а он такой, или она такие, ну все, я уже. Все.
5: Уже зажигают.
6: Да. Я, честно говоря, такого не замечаю. То ли я слишком влюблена в наших зрителей, то ли это действительно так. Потому что я вот с первого выхода, и в прошлом году так было, и сейчас. Вот если в прошлом году я уже говорила, по-моему, было 5 таких вечеров, то в этом году мы провели еще только 2 вечера из 4. И вот эти 2 вечера, то есть ты выходишь и сразу чувствуется вот этот, ну, большой энергетический накал, что ли. То есть зритель, ну, вот я не ощущаю, что там какое-то стеснение или какая-то неловкость, что вот мы вот так вот прям через метр. Ну, собственно, вот как мы с вами сидим, и точно так же вот там первые ряды столиков.
4: Вот. Наверное, в первый раз было прям, ну, непривычно быть настолько близко. Вот конкретно вам? Или вы, в принципе, как артисты, как профессионалы, такие, нормально, сократили дистанцию, но остаемся профессионалами?
0: Диана? Да, можно я отвечу? Это невероятный адреналин, когда видишь глаза людей, их улыбки, чувствуешь их энергетику рядом, это зажигает самих артистов. Но, конечно, это волнение в любом случае. Но когда мы танцуем уже первый блок, волнение просто спадает, и мы получаем удовольствие так же, как и наши зрители.
5: Все уже знакомые на втором блоке. Вот свои, да, ребята. Можешь кому-то в последнем ряду. Нормально.
6: А
5: все.
6: На самом деле это правда так, потому что вот выходишь, а потом вот пройдешь-то мимо столиков, когда люди уже танцуют, и тут где-то зрители подходят, давайте селфи сделаем, давайте это. Мы вообще с удовольствием. Валерию Борисовичу мы все рады раздать авто. Да. Мы, Валерию Борисовичу, мы рады раздать карточки с нашими автографами, сделать фотографии. Ну, то есть вы вообще...
4: Класс.
6: Да, контактные.
4: А как вообще идея вот эта пришла в голову? Кто зародил вот, вот это вот формат такой?
6: Наше руководство, наш маэстро, потому что, ну, мы такой... У нас долгая сибирская зима. И тут, когда с приходом солнышка, хочется расшевелиться, хочется оживиться. И поэтому, мне кажется, этот формат вообще очень классный.
4: Он, скажем так, необычный. Очень когда, свободный. Если кто-то кого-то зовет, скажем, а давай сходим в филармонию, посидим за столиками, потанцуем, и у кого-то, чего?
5: Ну, да. Это... Точно в филармонию, а не вот
4: куда-то
5: другое
4: там,
5: место. Да.
4: Еще, да, формат классный. О нем мы еще, естественно, поговорим. Небольшая пауза, и скоро вернемся.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Мангал и бадминтон – веселые выходные. Палатка и велосипеды – в яркое путешествие. А просторный салон и увеличенный багажник – в настоящий комфорт. Новый Tenet T4L. Уже в продаже у официального дилера Tenet Center Медведь Восток. Подробности на сайте medvedtenet.ru или по телефону 291-1-291. Покупайте у своих в «Медведь Восток» на 9 мая 72.
2: 15 минут и все?
3: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике «Медстандарт». Просто, быстро и все. За четким зрением в «Медстандарт». Подробная информация на сайте хирургия-глаза.рф.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
5: Водолей. Радиаторы на любой вкус. Алюминиевые и биметаллические. Стальные и чугунные. Дизайнерские разных цветов, форм и размеров. С теплоотдачей до 210 ватт. Выгодно. Водолей. Больше, чем сантехника.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
8: Жилой комплекс «Тихие зори». Готовые квартиры. Стоимость от 115 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на сайте красстрой.рф и по телефону 205-22-44. Звоните 205-22-44.
9: Застройщик ООО «СЗ Гранит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
2: Из Красноярска.
3: Для Красноярска.
4: Здесь налево или направо. Навигатор.
1: 6:17 на часах, антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
5: Андрей.
1: Здрасте.
5: Привет.
1: Я ждал просто от Рома Бутанаев и что-то забыл, что его нет. Мы продолжаем разговаривать с артистками и солистами свободного балета. У нас в студии Алена Терешкина, Анастасия Глазкова и Диана Хритоненко. И, собственно, что? Танцевальные вечера. Вот у меня вот какой вопрос. Сложнее поднять людей или потом, скажем так, сделать так, чтобы они уже начали вот ближе к концу, чтобы они успокоились? Есть ли у вас вообще такая задача, чтобы они успокаивались?
6: Во время наших танцевальных вечеров люди встают, танцуют ярко, заряженно. Когда у нас начинается второй блок, диджей Саша Джастин начинает говорить им в плане того, что у нас наши артисты уже готовы танцевать следующий. И...
1: То есть заводит их маленько.
6: Да, заводит их маленько, и они садятся, в общем. Но потом опять. А дальше мы уже не знаем, после третьего блока все идут продолжать свой вечер энергично и ярко.
1: А вот мы как раз за эфиром разговаривали, что вчера был концерт, и на сцену, ну, грубо говоря, да, уже да. К вам подтянулись. Настолько безудержное было веселье.
6: Да.
7: Притом, знаете, как удивительно и классно наблюдать за этими людьми, которые, они просто отжигают. Они вот, ничего нет, есть музыка, и они, и это самый настоящий кайф. Думаешь, ну, человек настолько свободен, и, ну, все равно, думаешь, ты к этому причастен.
1: Раскрепостился прям очень сильно.
7: Мы его вдохновили, как-то замотивировали.
1: Открыл сознание. Вот мы, кстати, говорили про блок Афро, и там вот на больших барабанах джембе играют, правильно? И, ну, это же сложно, и играть, и держать ритм, при этом еще, и нужно же... Со стороны это выглядит, что вот, ну, человеку легко, а на самом деле это же работает вообще и голова, и руки, ты еще и танцевать должен как-то. Что-то.
7: Ну, у нас играют Валерий Борисович и Борис Валерьевич, а танцуем мы. И, то есть, мы...
1: То есть, они держатся и стараются не танцевать.
7: Вот Борю невозможно.
1: Притом все равно где-то пританцовывает.
7: Валерий Борисович тоже, он играет, потом пойдет между зрителями палочками на любом вообще, на любой поверхности будет держать ритм. Вот. Но это же репетиционные моменты. Мы много, слаженно работаем.
1: Это, без этого вообще никуда.
5: А если вот кто-то, допустим, из слушателей, значит, нас слушает, такой думает, о, здорово, хочу сходить, но, допустим, стесняется, что его танцы будут сильно отличаться от тех классных, которые представляете вы. Он такой, не знаю, наверное, не мой. Вот.
1: Мой максимум это вот пасодобль вот из реальных пацанов.
5: Что бы вы могли сказать ему, чтобы все-таки рискнули и пришли?
7: Мы, безусловно, ну вот я лично приглашаю, потому что никогда не знаешь, где заканчиваются грани себя. И, возможно, действительно, насмотревшись, наслушавшись и надышавшись вот этой прекрасной атмосферой, ноги сами тебя поведут в пляс.
1: Классно. И вот финальный вопрос. Если бы вот наш город, Красноярск, был бы танцем, то каким?
7: Джазом.
5: Джаз. Должно было быть. Нет, это хорошо. Мне кажется, на очень подходит.
1: Ну да, потому что в джазе есть какие-то там, скажем, очень много слоев. Вот у нас тоже слои там в центре делают всякие, что-то внутри какие-то. Все, где-то импровизация, типа, нормально, все хорошо. Так, ну и давайте пригласим, когда будет ближайший концерт, и где можно посмотреть вообще расписание и приобрести билеты.
7: Да, мы с удовольствием приглашаем. 14 и 20 июня у нас осталось 2 вечера. Ждем.
1: Вот, билеты на сайте Красноярской филармонии crossfield.ru.
7: Все верно,
1: и помним, что возрастное ограничение 18+. Формат действительно интересный, достаточно молодой для нашего города. Все такое, да, ну и камерный, кстати.
7: Камерный.
1: Максимально камерный, поэтому приходите раскрепоститься, выплеснуть энергию, классно провести время. Спасибо большое. Вам спасибо. Классных концертов и потрясающей публики.
7: Спасибо большое.
1: До новых встреч, до свидания.
7: До новых встреч, до свидания.
6: До свидания.

0: Реклама.
1: Как сэкономить на покупке запчастей для иномарок? Автомаркет «Навигатор». Скидки до 50% на запчасти. Приезжай на Белинского, 3 и сэкономь на ремонте.
2: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
3: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ОСЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление – все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
6: ОО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
7: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-20-80.
8: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
9: Без возрастных ограничений.

0: Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
1: Познакомьтесь, это практика. Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: продолжайте движение. Навигатор.
1: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка
3: на Красноярск FM.
4: Я просто быстро, пока люди дозваниваются, 320-0600, хотел пояснить. Я вот сегодня стоял на заправке и ждал, когда человек закажет себе хот-дог с двумя сосисками.
5: Это
4: понимаешь?
5: Моя боль вообще.
4: Вообще, ну вот честно, я, во-первых, как бы хочу обратиться к владельцам заправок, может как-то разделить потоки. То есть машина стоит, она там у него со шлангом торчащим, и он ждет этих два своих хот-дога в булки. Вот, значит, я стою за ним, еще три человека стоит, ждет. Зачем мы это делаем? Разделите поток. У вас с одной стороны, допустим, будет выдача через авто, ну, как у других фастфудочных, да? А с этой стороны у вас будет заправка, ну и все, и будет нормально. Нет. У нас два в одном, понимаешь? Мы стоим тут с утра все и ждем, когда человек заправит и себя, и машину. А он вот без хот-догов не может в 6 утра, понимаешь? Что вот делать сейчас?
6: Зато без хот-догов можем мы и, в общем-то, отвечаем на звонок. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Александр, доброе утро. Подскажите, пожалуйста, вот интересуюсь китайским автопромом Cherry Tiggo 8. Deluxe вот с Китая хочу машину заказать. Как вы относитесь к этому варианту?
4: Я считаю так, то есть как бы понятно, что нам они не самый интересный вариант сюда посылают, и производители здесь начинают самые прям крутые машины. Я скажу, что это масс-маркет, и даже несмотря на то, что ты его там из Китая повезешь или еще чего-то, минус будет только в том, что ты тут без гарантии на эту машину особо. То есть ты ее куда, по параллельному импорту привезенную, куда ты ее? Так же, как люди вон Манжаро себе брали, да, экономия была, но по факту нигде обслуживать их нормально не дают, гарантий никаких нет. Поэтому, наверное, я для себя вот именно китайский автомобиль брал бы либо чисто под заказ что-то электрическое, то, что у нас не продается официально, либо есть модели, которые сюда не поставляются. А что касается конкретно восьмерки, да нормальный, вполне такой массовый вариант, который, наверное, зайдет на большинство семей в нашей стране. Правда, единственное, сейчас ребрендинг и производство в нашей стране, это уже не Cherry, как мы привыкли, это Tenet. Поэтому, если хочется что-то, да, новое гарантийное, собранное в России по более-менее нормальной цене, да, пожалуйста, не вопрос. Мне лично у Cherry нравится только одна модель. Это Т9. Вот там есть за что похвалить. А так, в целом, все остальное масс-маркет с минусами платформы Т1Х, которую они юзают и в хвост, и в гриву. Интереснее продукт у Great Wall, Хавейл, я имею в виду, либо Тенки.
7: Понятно.
4: Лично для меня. Поэтому, если вы рассматриваете что-то такое, да, пожалуйста, смотрите.
7: Но я пока читаю отзывы, вот решил вам позвонить, как мнение ваше интересно тоже.
4: Ну, честно, я бы пока не брал вот прям китайский автомобиль, только если это что-то особенное. В том плане, что из-за рубежа. А здесь у дилеров, вон они, пожалуйста, стоят, катайтесь, получайте, только денежка немножко другая.
7: Ну да, там значительная разница между Китаем и Россией.
4: Ну, конечно, потому что они есть там еще, и надо посчитать, во сколько она сюда войдет. Но, поверь, я вот пару раз приезжал по гарантии, она работает. В нашей стране китайские автомобили нормально обслуживаются. Просто если бы ее не было, я бы, наверное, прикурил.
7: Все, я понял. Спасибо за совет.
4: Спасибо большое. Удачи. Есть у нас еще минутка на вопросик?
5: Ну, буквально минутка и все.
4: Так давай из группы или соцсетей чтем.
5: Давай, у нас как раз есть. Владею X-Trail 19 года. Брали из Японии. Встал вопрос. Нужны деньги, но без колес оставаться нельзя. Короче, нужно возить ребенка. Выбираем из Toyota Rise 4 VD, Nissan Note 4 VD, Honda Vezel. Планируем также пригнать из Японии. Что посоветуете?
4: Я за Vezel. Все, спасибо большое за внимание. Благодарю вас, друзья. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
8: Все, кто зовет, не забывайте смотреть на дорогу.
9: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96,2 FM.
10: Информация на правах рекламы.
11: Слада Гранда, вам не страшна жара? Пока за окном плюс 20, у нас минус 20.
1: минус 20% от стоимости автомобиля по госпрограмме. Успейте приобрести новую «Лада Гранда» по минимальной цене всего от 624 тысяч рублей. Только до конца июня у официального дилера «Медведь Лада» на «Металлургов 2М». Покупайте у своих. Указана рекомендованная розничная цена при покупке «Лада Гранда» седан в комплектации «Классик» для лиц, попадающих под условия госпрограммы до конца июня 2026 года. Автокредитование осуществляет ПАО «Автофинансбанк». Подробности на сайте «Автофинансбанка» в разделе «Автокредитование». И оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Красноярск FM.

0: Спонсор часа ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский» приглашает в шоурум.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: ООО «СЗ Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
4: Понятно.
5: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
6: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
7: Сайт bunker919.ru.
8: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
9: Ну что, что? Шторы, конечно же!
10: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
2: Дома сданы.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Мангал и бадминтон.

0: Будет вода. Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
1: ФБС, блоки от производителя, качество напрямую без посредников. Доставка по городу и краю. Звоните 241-44-47, 241-44-47. ФБС блоки, фундамент вашего дома.
2: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
6: Бархат-паркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.

0: Всегда в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
4: Из Красноярска.
5: Для Красноярска.
6: Здесь налево или направо. Навигатор.
7: 6.47 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
8: Андрей Губова.
7: Добрый вечер. What? Здравствуйте. Тут выяснилось-то, что сало лучший, вот как называется, суперфуд, который улучшит здоровье, успокоит нервы. Врачи заявляют
8: интересно.
7: Такое. Вот. По словам медиков, огромную пользу организму несет большое количество полезных жиров и витаминов. Ну, то есть, жиры демонизировать не надо. Адекватные, вменяемые жиры – это хорошо. Я думаю, это многие знают. Плюс еще и там и витамины, которые содержатся в сале. Кроме того, оно дает чувство сытости, чем другой любой перекус. То есть, черный хлебушек, чесночком вот так
8: сальцо
7: вот. Да, сальцо. Можно лучком еще с грядочки или
8: да,
7: там, где
8: кстати,
7: он у вас
8: зеленый, который...
7: растет. Естественно, без фанатизма, с цельнозерновым хлебом, не с батоном. И в день 20-30 грамм будет достаточно. Но я много сала, в принципе, не съем.
8: Ну, я тоже не могу, для меня он такой... действительно питательный.
7: А вот сало для тебя это вот, которое прям вот белое-белое, либо с прослойками с мясными?
8: Я прослойки люблю, потому что мне вот как раз-таки сам жир не очень нравится, а когда с прослойками, тогда ну.
7: А соленое или копченое?
8: Солененькое. Ну, но я, может, копченое не ела, просто хорошее.
7: Ну, могут сказать, копченое, это же канцероген, вот это все. Но опять, ну, чтобы тебе было плохо, ну, нужно съесть прям вот все сало, которое да. есть у тебя дома.
8: Чтобы тебе было плохо, ты можешь просто подумать, во что ты превратился, и тебе уже плохо.
7: Ну, кстати, да.
8: Вариант. Значит, ну...
7: вечером сальца. Вот, причем оно должно
8: жахнем.
7: Быть холодное.
8: Холодное.
7: Да. И вот так вот холодным. Его нарезаешь вот ножиком, чтобы оно прям вот было прозрачное да. вот такое. Ну, может, там у вас что-то еще в холодильнике есть, мы же не знаем, правильно?
8: Да.
7: Вот, тоже такое тянущееся.
8: Ну, добро, добро даем на это.
7: Добро, добро, связь.
8: А, продолжим.
7: Родное сердце, добро, давай, сало.
8: Про еду рассказывать. Тут, значит, очень классная тема появилась у пассажиров бизнес-класса, правда, Аэрофлота. Они смогут в честь Дня России, у них целый проект гастрономический, попробовать локальные российские блюда на рейсах из Красноярска, Перми, Екатеринбурга, Якутска и Казани. Значит, в течение месяца будет это действовать. Ну, цель, понятно, чтобы познакомить всех.

0: Кухня Мидас расширит свои гастрономические, так сказать, горизонты. Что предлагают? На рисах из Красноярска грильяж из кедровых орехов в гастрономических традициях Сибири. Ну, кедровые орешки,
1: нормально,
0: понятно, наши.
1: Конечно.
0: На рейсах из Перми пирожок-посекунчик. Это одна из самых узнаваемых, собственно, кулинарных достопримечательностей Пермского края.
1: Да.
0: Екатеринбурге...
1: Знаешь, почему называется посекунчик?
0: Мне рассказано, я забыла.
1: Потому что, когда ты кусаешь, он соком вот так вот брызжет. Я думаю, это...
0: Прикольно.
1: You know.
0: Да, значит, в Екатеринбурге шаньга, я не помню ударение, потом шаньга, с картофелем. Это традиционная, собственно, уральская выпечка. И в Якутске десерт керчех с натуральными ягодами и взбитыми сливками.
1: Мне, кстати, бабушка всегда вот эти булочки она делала внутри, где творог и что-то еще. Она их называла не ватрушки, а шанишки.
0: Я привык, что шанишки
1: всегда вот были. Хотя
0: мы
1: не с Урала.
0: Ну вот, все равно соприкасаемся немножечко. А в Казани чак-чак, естественно, будет. Ну, на рейсах из Казани.
1: А чпачмак.
0: Но пока только это.
1: Пока только чак-чак.
0: Но мне кажется, это очень, на самом деле, здорово и интересно, что можно вот так познакомиться.
1: Потому что огромное же количество традиционных блюд классных, которых мы не знаем. Я вот был на Алтае, там тоже вот десерт, мед, ягода, по-моему, то ли клюква, то ли брусника, не помню, и кедровые орехи.
0: Да, вкусно, это очень
1: просто
0: вкусно.
1: Вот папоротник, обалденно. Да. Я 100 лет не ел салат из папоротника, и вот опять...
0: Сырой, в смысле, папоротник?
1: А он там как-то, короче, сделал. Ну, естественно, нет, травы мне просто накидали.
0: У меня просто на даче папоротник растет, я думаю, срезать, выкидывать или срезать на салат его себе.
1: А вот мне всегда интересно, вот подают салат из папоротника, а маморотник где?
0: Есть еще у папоротника споры с маморотником. Это омская птица были, демотиваторы такие.
1: Это сильно. И немного полезной информации на правах рекламы. Допустим, вот вы мучаете себя вопросом, как же заказать автомобиль из Китая и спать спокойно. Рассказываем. Схему работы компании «Империя Авто». Вы приходите, выбираете модель, заключаете официальный договор.
0: Ого.
1: Аванс вносите строго через кассу, через банк. Никаких переводов на карту каким-то непонятным людям. Дальше. Ребята сами ищут автомобиль, присылают вам детальный видеоотчет. Вы оплачиваете машину по инвойсу, а также напрямую в бюджет. Все это идет не куда-то там. Все прозрачно, по закону и на каждом этапе. Звоните 8-903-922-77-77. Абытаевская, 2. Империя Авто. Небольшая пауза, и мы скоро вернемся.
2: Сейчас!

0: Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Новый этап поисков семьи Усольцевых не дал результатов. За 6 дней спасатели обследовали более 50 квадратных километров тайги и спустились в пещеру, куда предположительно могли направляться пропавшие. Следов семьи не нашли. Дальнейшее решение о поисках будет принимать Следственный комитет, который ранее предупреждал, что работы могут приостановить. Об этом сообщают НГС. В селе Тюхтет водитель ВАЗ-2106, не справившись с управлением, съехал в кювет. В аварии пострадали 3 его дочери – 5, 9 и 10 лет. Дети не были пристегнуты ремнями. После осмотра в больнице мужчина сбежал, а позже выяснилось, что у него не было прав, полиса и сам автомобиль не зарегистрирован. Отца привлекут к административной ответственности, а семью поставят на учет, пишет «Проспект Мира». Госдума ввела штрафы для владельцев сайтов и приложений за авторизацию пользователей через иностранные сервисы, такие как Google и Apple ID. Размер штрафов составляет до 700 тысяч рублей для юридических лиц. Войти на российские онлайн-площадки теперь можно будет только через отечественные системы, по номеру телефона, через госуслуги или биометрию. Подчеркивается, что эти ограничения касаются исключительно владельцев ресурсов. Обычные пользователи под действие закона не попадают и не будут оштрафованы за использование иностранной почты для своих личных аккаунтов. Об этом пишет Борус. Проект благоустройства островов Татышев и Бобровый к 400-летию Красноярска не прошел госэкспертизу. На его разработку потратили 50 миллионов рублей, но эксперты нашли множество замечаний. Контракт с подрядчиком расторгли, Татышев-парк намерен вернуть деньги через суд. Новый проект закажут заново, начиная с восточной части острова. Финансирование на эти цели в 2026 году резко выросло до 979 миллионов рублей. Об этом пишет НГС. Треть россиянок не готовы встречаться с мужчиной без автомобиля, показал опрос. Почти половина надеется, что машина у партнера появится со временем, и только 21% готовы строить отношения без авто. Среди мужчин почти 80% заявили, что наличие машины у девушки никак не влияет на желание встречаться. Главное качество, которое ценят женщины за рулем – спокойствие и вежливость. Агрессивная езда стала красным флагом. И о валюте: доллар 71.73, евро 82.78. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы лето не кончалось.
1: Климат-контроль.
5: На 96,2 FM.
6: Завтра, в четверг, 11 июня, в Красноярске переменная облачность. Ожидается дождь, гроза, возможен туман. Ветер от 3 до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 17. Днем до плюс 23.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Радио. Красноярск FM.
6: После небольшой рекламы.
8: Жилой комплекс «Небо над Енисеем». Здесь понятие комфорта взлетает на новый уровень. Центральная система кондиционирования, вход в подъезд по Face ID, умный паркинг, смарт-почтовые ящики. Технологии работают, вы наслаждаетесь. Небо над Енисеем. Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernwin.ru.
2: Лидер. ОГРН 118-246-801-59-50. Город Красноярск. Улица Весны, дом 7.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: Соединение со спутниками установлено.
5: Навигатор.

0: Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор. 7:04 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Аня Трегубова.
3: Добрый вечер.
4: Всем привет. Так, ну, значит, секунду назад я таки вспомнила, кто такой Джереми Кларксон. Mm-hmm. Если вы не знаете, это один из ведущих, даже правильно?
3: Топ-гира. Да, Топ-гир, конечно.
4: Да, очень известный человек. На самом деле, фотку увидите, поймете, кто это, если вдруг не поняли. Так вот, он запустил некий аналог одной платформы, соцсеть для фермеров, и называется она Only Farmers. Ну, понимаете, да?
3: Only Farm.
4: Ну, наверное, да. Значит, любой владелец хозяйства может
3: постить
4: туда контент о своей жизни, собственно, какие-то там воркшопы проводить, звать гостей. Там же можно бронировать визиты к фермерам непосредственно. Вот. Он, по-моему, он ушел, да, из, собственно, программы своей, нужно было ему чем-то заниматься. И вот он придумал вот такую вот прикольную сеть. Там теперь можно регистрироваться. Мне кажется,
3: это
4: реально классно.
3: Очень,
4: да.
3: Очень круто.
4: Это очень
3: Only
4: прикольно.
3: Only Farms.
4: Да.
3: Типа, выложил фото своих помидоров, и тебе скидывают бабки.
4: Да, да, да, да, да. Там реально можно, ну, значит, регистрироваться всем посетителям, непосетителям, кто хочет, у кого есть своя ферма. Ну,
3: вот тут у тебя шансов больше, кстати.
4: Думаешь, все-таки сюда. Ну, у меня, учитывая, что я рассаду, да, уже высадила. Угу. Надо будет побольше хороших фоток наделать.
3: Угу.
4: А мне вот интересно, допустим, предположим, если...
3: Смоделируем ситуацию,
4: давай. Да? Вот, значит, хорошо, ферма, там у тебя угу. козочки, кролики.
3: Так.
4: А вдруг ты выложишь фотографию не только своей фермы, допустим, но и своей личной фермы, назовем mm-hmm. это так. Вот
3: то, как... что наросло.
4: Да, вот это будет как считаться? Вот разрешено ли на этой платформе еще вот как
3: бы... А там в условиях пользователя наверняка, когда ты регистрируешься, там должно быть написано, скорее всего.
4: Можно публиковать, и какой там значок. Это будет. Да. Возрастная маркировка.
3: Но с другой стороны, ты же, например, можешь очень эффектно пить молоко, правильно?
4: Да. И вроде как бы, ну, я же просто пью молоко.
3: Ну да. Ну,
4: кто
3: так
4: понял,
3: просто
4: кто...
3: получилось. Просто, ну, да. Неаккуратное.
4: Ну да. Но с другой стороны, не хотелось бы, конечно, потому что, ну, немножечко другое назначение платформы. Понятно, на чем она как бы условно основана, да.
3: Но, что взято за референс.
4: Да, что взято за референс. Но как будто бы не хотелось, чтобы в результате она пришла к тому же самому. Типа, в чем смысл тогда?
3: Ну, да, должно быть
4: зачем?
3: Что-то другое
4: совершенно.
3: Вот, скажем так, сексуализировать вот такой
4: это туда.
3: Фермерский контент не нужно.
4: Не нужно. Да?
3: Выращиваете помидорки, огурчики.
4: Дыньки.
3: Что-то
4: но дыни, я просто про дыни сказала.
3: Бахчевые,
4: конечно. Ну, что тогда... вы тут уже? Не фантазируйте, пожалуйста.
3: Ну, потому что вот видишь уже, как мозг работает, ты понимаешь? И что это такое? Ладно, немного полезной информации на правах рекламы. Как раз, допустим, вы решили, все, буду заниматься садоводством, огород хочу, все. И такие, ну, это же в квартире, это неудобно, нужен дом.
4: Ну, конечно.
3: Решили построить дом, и главный это риски при строительстве дома. Рост сметы, срыв сроков. Срыв сроков, да? Классно звучит. Компания «Новый уровень» исключает обе эти проблемы. Все условия и итоговая цена фиксируются в договоре до начала работ. Качество строительства контролируется на каждом этапе, никаких сюрпризов и скрытых платежей. А в качестве бонуса компания подарит крыльцо, водосточную систему или септик. Подробности на Брянской 142, офис 315 или по телефону 214-1411. Акция действует до ее отмены.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» — это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто», Абытаевская, 2.
2: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха-горло-носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
3: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони. 8-923-359-99-09.
4: Откройте бизнес у дома. Предлагаем в аренду помещения в жилых районах. Звоните 231-41-86. 231-41-86.

0: 20:45. Ульяновский, 4D.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
3: Ну что, что? Шторы, конечно же!
4: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12. Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
5: Найткар.
6: Найткар.
5: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
6: Официально по договору.
5: Подбор и доставка. Свои автовозы.
6: Найткар. 24.ru.
7: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7.17 на часах. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Аня Трегубова.
3: Здрасте.
4: Всем привет. Так, ну что, сейчас продолжается пора экзаменов.
3: Пора была.
4: И она тоже. Mm-hmm. Различного рода экзаменов, не только ЕГЭ, ОГЭ. ОГЭ и в институтах тоже
3: ЕГЭ
4: уже там.
3: ЕГЭ по пиву 20 июня в Сочи.
4: Держим в своей голове на всякий случай. В общем-то, в социальных сетях стало вируситься видео. Преподаватель под очень веселую песню исполнительницы Максим, такую позитивную, легкую. Mm-hmm. Он идет, и там, значит...
3: Где не быть солнцем.
4: Да-да-да-да. Mm-hmm. И там, значит, написано подписи. И он такой просто как бы себя на камеру снимает, такой с кофейком, веселый, улыбается. И, значит, там подпись. Ты выспался, взял кофейку и идешь не спеша по универу, чтобы принять экзамен у студентов, которые не спали всю ночь и сильно боятся. И он такой прям... ты не будь, пока солнце слышишь. И там, естественно, в комментариях все такие: о боже мой, меня, говорит, даже холодком обдало немножечко от того, что, типа, может, предстоит когда-то встретиться. И, естественно, все начали свои истории рассказывать. Вот пару интересных расскажу. Значит, одна история. Утром сажусь в маршрутку, еду в универ сдавать экзамен по мировой экономике. Заходит преподаватель. Ехать на минут 30-40. Она мне говорит: а что время тратить? Давай экзамен приму. Короче, в маршрутке приняли экзамен, прикинь.
3: Это не шутки. Экзамен в маршрутке.
4: Да, реально, нормально. Просто. И вот девушка пишет: обычно с такой доброй улыбкой преподаватель английской литературы отправлял меня на пересдачу. Та-дам!
3: Или, знаешь, идет такой: сегодня мои сдают термех.
4: Да-да-да, ура. И вот еще: мне однажды преподаватель поставил тройку при одном условии, чтобы я никогда не работал по специальности, и я обещание выполнил. Короче, ну, это, мне кажется, реально так забавно. То есть, когда ты с другой стороны находишься, да, вот этой вот ситуации, там, конечно, как будто бы полегче принимать экзамен, чем сдавать его.
3: 100%. Итак, опять же, поговорим о здоровье. Пукать 5 раз в день — норма для здорового человека, mm-hmm. говорят ученые. Mm-hmm. Мужчины в среднем делают это чаще женщин. Вот. 5,2 против 4,8. А как вот 5,2 это как вот рассчитать?
4: Не, да.
3: 2 это что? 0,2 вот эти вот.
4: Это когда вроде уже, но что-то не получилось.
3: А 4,8, вот эти 0,8, это что за недосказанность? Вот эти уже?
4: Легкая недосказанность, да.
3: Вот. Самый скромный показатель у людей от 14 до 25. А пик, вот, ну, то есть от 26 до 45. Ну, мы.
4: Тот самый момент, когда тебя берет гордость за свой возраст.
3: Конечно. Причем, опять же, чаще всего мы это делаем с 6 до 10 вечера. А сейчас, я напоминаю, 6.47.
4: Боже, Никита, я сейчас буду прислушиваться.
3: Ой, 6.47, я вообще в другую сторону посмотрел. Сейчас 8 час. 7.20 приблизительно. Mm-hmm. Вот так вот. И поэтому, если показатель отличается ваш от нормы, то, говорят, проверьте, сходите, короче, на всякий случай,
4: прям,
3: мало ли.
4: Прям считать надо, прям вот запоминать, сколько раз было на день.
3: Ну, наверное. Ну, я затрудняюсь ответить.
4: Ну, хочется, конечно, сказать, здоровье здоровьем, понятно, мы это все уважаем, но уважайте еще и людей, которые с вами находятся рядышком, то есть это делать нужно, да, окей, но в специализированных комнатах, назовем это так, если прям сильно уж вам приперло, извините, то, пожалуйста... Вот. Покиньте помещение!
3: И помните, что в наушниках вы это не услышите, а другие услышат. Поэтому будьте внимательны, пожалуйста. Не повторяйте моих ошибок. Бум!

0: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-3364. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
1: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
2: Подробности 205-15-15. АО «СЖ Арбан». Дома сданы.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Мангал и бадминтон – веселые выходные. Палатка и велосипеды – в яркое путешествие. А просторный салон и увеличенный багажник – в настоящий комфорт. Новый Tenet T4L. Уже в продаже у официального дилера Tenet Center Медведь Восток. Подробности на сайте medvedtenet.ru или по телефону 291-1-291. Покупайте у своих в «Медведь Восток» на 9 мая 72.
4: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
5: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
6: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
7: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 32-12-46-80-00-56-337, 18+.
8: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
9: ОО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
10: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
11: ООО «Дивснайпер», ОГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
12: Идеальная сантехника «Видель» для вашего дома. Современный дизайн и качество. Ванны, инсталляции, унитазы, раковины. «Видель» в оптово-розничной сети «Водолей».
13: Бархатпаркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
14: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Продолжайте движение. Навигатор.
3: Половина восьмого на часах. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Ань Трегуба.
3: Здрасте.
4: Привет. Так, значит, тут немножечко посчитали чужие деньги, а именно деньги иностранцев. Для сколько им нужно, чтобы выучить русский язык? Чтобы нормально, я не знаю, что, конечно, входит в слово «нормально», но вот чтобы нормально выучить русский язык в России, иностранцу обойдется это в 1,5 миллиона рублей.
3: Чего?
4: Сейчас разбираться будем, да? Самый базовый уровень, примерно 100-150 тысяч, этого хватает, чтобы заказать еду, вызвать такси, объясняться в магазине и не потеряться в МФЦ. В сумму входит 50-70 часов с преподавателем, учебники и немножечко разговорной практики.
3: Сколько их потерялось в МФЦ?
4: Честно говоря, я
3: до
4: сама
3: сих пор где-то
4: иной
3: там
4: раз ходила.
3: Уже носитель-то, знаете ли, не всегда понимает. Какой принтер, куда подойдет? Какое окно? Почему там А37, у меня А38, вы зовете R400?
4: Как это работает, никто не знает. Для уверенного бытового общения понадобится уже 220-400 тысяч. Это 9-12 месяцев занятий по 2-3 раза в неделю, различные дополнительные клубы и подготовка к экзамену по русскому языку. Тут уже человек может решать повседневные вопросы, заказы в ресторанах, покупки в магазинах, но быстрая речь, фильмы без субтитров и общение с врачами или чиновниками. Мы поняли, кто на С3 как раз общается. Врачи, чиновники.
3: Врачи, возможно,
4: с другой стороны, они же на латыни там наполовину говорят.
3: Ну да.
4: Ну, если термины какие-то, же латынь. Ну,
3: римляне просто они.
4: Ну да. Кажется, врачом может стать только если у него римляне в восьмом колене.
3: Медицина моя Римская империя.
4: Да, да. Собственно, продвинутый вариант уже стоит от 600 до 1,5 миллиона рублей. Это как раз-таки интенсивное обучение. Уже с индивидуальным преподавателем, то есть не в группе. Занятия 4-5 раз в неделю, регулярная практика и подготовка к сдаче экзамена. Русский язык требует отдельной проработки падежей, видов глаголов, произношения, ударений и множество разговорных конструкций, которые сложно понять через прямой перевод. Отсюда такая стоимость.
3: Не, 100%. Русский сложный, мы уже говорили об этом. Английский достаточно простой язык.
4: Ну, в целом, да.
3: С его 12 временами.
4: Да, они же сами пользуются тремя всего только. Симплами, да? Не надо.
3: Симплами? Попытами? И всем остальным.
4: Да, да, да, вот, поэтому, понятно, что у каждого языка есть какие-то там свои фишечки, но вот в этом смысле...
3: Но что... английские акценты, это, конечно, ужас. Как они друг друга понимают, это кошмар.
4: Да.
3: Очень сложно.
4: Очень удобно, когда говорят, мы тоже, по-моему, это уже не раз обсуждали, по-моему, когда турки говорят на английском, понятно, потому что они очень хорошо проговаривают слова. И индусы. Там да. Просто каждое слово.
3: Там так же, как у нас.
4: Как у нас, да.
3: I want this... drink.
4: Да, и ты такой...
3: Нет, а мы так говорим, а те... It's for you, my friend. Good prices, special for you, my friend.
4: Ну там, типа, как будто бы понятно.
3: Сразу же все
4: да,
3: понятно.
4: Да.
3: То есть и русский индус на английском
4: да.
3: точно поймет. Они вот это... Water.
4: И ты такой... Что? Я иногда песни тоже слушаю, такой, ну что он там спел? Я что-то свое придумываю и поверх пою.
3: Ну, естественно, конечно. Я половину песен так пел.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: А спонсор часа ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский» приглашает в шоурум.
2: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
3: ООО «СЗ Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий, муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: «Слада Гранда» вам не страшна жара. Пока за окном плюс 20, у нас минус 20. Минус 20% от стоимости автомобиля по госпрограмме. Успейте приобрести новую «Лада Гранда» по минимальной цене всего от 624 тысяч рублей. Только до конца июня у официального дилера «Медведь Лада» на «Металлургов 2М». Покупайте у своих.
5: Указана рекомендованная розничная цена при покупке «Лада Гранда» седан, что препятствует классик для лиц, попадающих под условия госпрограммы до конца июня 26 года. Автокредитование осуществляет ПАО «Автофинансбанк». Подробности на сайте «Автофинансбанка» в разделе «Автокредитование». И оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
8: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
9: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
11: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7.46 на часах, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
4: Аня Трегубова.
3: Добрый вечер.
4: Всем привет. Так, значит, сейчас мы соединим две интересные темы. Одна из них наша очень любимая, другая...
3: Не очень.
4: Не знаю, мы про нее редко говорим просто. Зумеры.
3: Так.
4: Массово.
3: Прям массово.
4: Прям массово. Угу. Идут в даулы смерти и могильщики.
3: В кого?
4: Даула.
3: Это что такое?
4: Это... скажем так, человек есть при рождении, когда ребенок, беременность сопровождает даула. Это человек, который сопровождает тебя, помогает тебе психологически, там какие-то советы дает, ну, такой вот помощник, скажем, он называется даула. Кстати, даулы смерти сейчас учатся на нее, ну, прям обучаются на это Николь Кидман. Она решила, да, она больше не снимается,
3: по-моему. Я думал, это из «Ведьмака» что-то такое, типа.
4: Нет.
3: Из «Игры престолов». Десница короля, даула короля, вот эти.
4: Нет, это действительно, сейчас стали про это просто больше говорить. Раньше как-то это было не принято, хотя, по-моему, это очень такая давняя профессия, давно существует, но просто про это как-то у нас, особенно в стране, не говорим. Так вот, у этой профессии...
3: Все молчат, а я скажу.
4: Высокий доход и нехватка специалистов, собственно, потому что только сейчас стало как-то так массово открываться, но есть стабильный спрос. Люди действительно могут тратить большие деньги на различные вот церемонии, собственно, на благоустройство могил своих родственников. Это к могильщикам уже. Вот. А еще психологи с чем связывают вот этот тренд у зумеров? С тем, что тема смерти в целом как будто бы стала более привычной, а ритуальная сфера перестала быть табуированной. То есть как будто бы уже более спокойно относятся...
3: И мексиканцы такие, ну да...
4: Вообще без
3: типа, вообще нормально. Тайна Коко, шикарный мультфильм.
4: Да, вот, видишь, да, даже если в массовом каком-то, в массовом искусстве это, про эту тему сняли отдельное произведение, то уж понятно, что про это можно говорить и нужно говорить, этого не нужно, скажем так,
3: но
4: бояться,
3: с
4: может
3: другой,
4: быть.
3: С другой стороны, все напоминания о ваших близких в качестве там, как что у вас там, это должно быть в порядке.
4: Конечно, обязательно. За этим нужно следить, за этим нужно ухаживать, ну и посещать, ну, регулярно.
3: Ну, конечно, потому что про человека помнят, пока о нем есть какие-то...
4: Я, кстати, очень люблю, когда, допустим, там мы ездим на кладбище, я потом люблю назад идти и читать, ну, имена, там, например, их как-то просто думать, что вот такие люди были. Мне прям нравится. Я, эстетика кладбищ мне безумно нравится.
3: Какой
4: я обожаю...
3: позитив сейчас у нас.
4: Нет, ну мы же с тобой наоборот. Мы в обратную сторону развеиваем все мифы. И мне очень нравится в социальных сетях очень популярный аккаунт, где чистят, например, могилки,
3: да,
4: которые заброшенные. Mm-hmm. Это же очень
3: приводят
4: круто.
3: Приводят в порядок.
4: Да, приводят в порядок. Здорово. Это замечательно. Да.
3: Рубрика «А мать говорила». Молния попала в компьютер через интернет-кабель.
4: Серьезно? Даже такое.
3: Короче, во время грозы пользователь не выключил комп, и разряд ударил в линию провайдера, прошел по кабелю в дом, сжег роутер, потом через интернет добрался до сетевого порта, собственно, системного блока. В итоге полностью сгорел роутер, на стене проводах остались следы оплавления, а на материнской плате выгорела область рядом, с, вот, куда шнур интернета втыкается, Ethernet-разъем.
4: Ой. Мать говорит вам правду.
3: Это еще хорошо, шаровой молнии не было.
4: А могла бы залететь через розетку.

0: трубку.
1: Конечно.
0: Тоже проверяете.
1: Гроза, все выключаете сразу.
0: Все вообще выключаете мгновенно. И окна, кстати, я, по-моему, окно не закрыла дома.
2: Не, я специально оставил одно, два окна открытых.
3: А ты их на проветривание или прям открытую?
2: Прям, ну, форточку.
0: Вот, а я само окно оставила открытым. А вдруг там что-то громыхнуло?
2: Ну, не знаю, я только балконную дверь закрыл, даже с проветривания убрал просто.
0: Я и балконную оставила. Но у меня дома животные, им жарко, наверное. Сейчас тоже.
2: Ну да. Ну, я оставил кухню и одну из комнат, так что там хорошо ходит.
0: Ну ладно.
2: Там они выходят на разные стороны дома, поэтому там...
0: У меня ультрасолнечная сторона. У меня просто очень жарко дома. Вообще
2: типа
0: всегда.
2: Венера.
0: Нет, тогда Меркурий, чтобы сразу рядом с Солнцем было.
2: Ну, на Венере тоже достаточно жарковато.
0: Ну, согласна. Жарче, чем у нас, да.
2: Чуть-чуть.
0: Маленечко.
2: Приблизительно, близко. Вот, на этом и закончим. Всем классного вечера. До завтра. Пока.
0: Пока.
4: Сейчас.

0: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск ФМ.
4: Здравствуйте. В Госдуму внесен законопроект о заморозке порога выручки для освобождения малого и среднего бизнеса от уплаты НДС. Сейчас он составляет 20 миллионов рублей, но в последующие годы должен был поэтапно снижаться до 10 миллионов. Авторы инициативы предлагают остановить это снижение. Об этом пишет Борус. В Красноярске больше года не могут утвердить правила учета городских деревьев. Документ должен определить, как считать зеленые насаждения, оценивать их состояние и решать, какие деревья можно сносить. На последнем заседании рабочей группы возникли споры о требованиях к специалистам и критериях аварийности. Эксперты настаивают, чтобы главной целью было сохранение зелени. Проект снова отправили на доработку. Об этом сообщают НКС. В Крыму ввели новую схему движения поездов из-за участившихся ночных атак беспилотников. Теперь 8 пар составов будут курсировать только с 5 утра до 11 вечера. Остальные 6 пар поездов следующей ночью будут останавливаться на станции Керчь-Южная, где пассажиров будут пересаживать на автобусы. Ранее беспилотники атаковали тепловоз пассажирского поезда «Москва-Симферополь». Погиб один человек. Это пишет Борус. Родителям российских школьников предложили дать право участвовать в выборе детского меню. Соответствующая инициатива направлена министру просвещения Сергею Кравцову. Выбирать питание предлагается на родительском собрании через управляющий совет школы или онлайн-голосование на госуслугах. Об этом пишет Ньюслаб. Красноярцев приглашают на фестиваль «Сибирский первоцвет». Он состоится с 12 по 14 июня в культурно-историческом центре «Успенский» и на набережной реки Енисей у стен монастыря. Вход свободный. В программе фестиваля мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и флористике, показ народной одежды, выступления академических хоров, народных ансамблей, творческих коллективов и ярмарка сибирских мастеров. Также организаторы приготовили 12 цветочных арт-объектов и фотозон. И о валюте: доллар 71.73, евро 82.78. Наталья Мальцева, служба информации.
5: Про здоровье! Устали от очков и линз? В клинике «Медстандарт» доступна современная лазерная коррекция. Это безопасная процедура на оборудовании экспертного класса, которая подходит даже при астигматизме и тонкой роговице. Уже на следующий день после операции вы сможете наслаждаться красотой мира без очков. А до конца июня действует специальное предложение. Лазерная коррекция по технологии «Фемтолейсик» за оба глаза 86 тысяч рублей вместо 106 тысяч рублей. Просто пройдите диагностику и запишитесь на операцию в тот же день. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
6: Лето — это кайф. Ну и хватит об этом. Ведь каждый знает, что такое лето.
7: Климат-контроль
8: на 96,2 FM.
5: Завтра, в четверг, 11 июня, в Красноярске переменная облачность. Ожидается дождь, гроза, возможен туман. Ветер от 3 до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 17. Днем до плюс 23.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Красноярск FM.

0: Красноярске 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernwin.ru.
3: Лидер ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
5: Коннечива.
7: Здоровеньки, булы.
8: Ассаламу алейкум.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
5: Привет, салют.
9: Привет. Красноярск FM 96.2.

0: бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Про здоровье.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Нечем качать воду? Вам в «Водолей». Насосные станции, дренажные, скважинные, погружные и циркуляционные насосы. Подберем под ваш бюджет и задачу. «Водолей» – больше, чем сантехника.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: 9 часов вечера в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernvin.ru.
3: Лидер ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коннечива.
8: Здоровеньки, булы.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM 96.2.
16: You're now connected to Stereo Productions podcast with DJ Choose. House, Indie, Afro, Minimal. Stereo Productions with DJ Choose.
17: Hola, hola. This week, music is the way to release your pressure. Yes, it is. Please welcome Triple, a prolific duo that just released this amazing track in stereo. Let's keep the energy high on the dance floor. Showtime.
18: Baby, you're in the mix with DJ Choose from Stereo Productions.

Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

I like rum. I like tea.

0: Красноярске 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.

Красноярск FM. Sometimes I believe, at times I wish you.

0: Красноярске полночь. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярский час ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки булы.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер, серия L, номер ТУ, 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсива.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM. 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио

0: Красноярске 4 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хан.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Радио. Красноярск FM.
1: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что я оставлен.
2: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прямо

0: Красноярске 5 утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Боначива.
5: Здоровеньки булы.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 6 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, Харри.
3: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM. 90.

0: Красноярске 7 часов утра. Доброе утро.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernvin.ru.
3: Лидер ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
5: Коничива.
7: Здоровеньки, були.
8: Саламатсва.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
13: Радио.
2: Красноярск FM 96.2.